где все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама. Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
1: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Захавай!

0: 50.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон.

0: 6807-5853. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
1: Только этой осенью. Только в картинг-центре Life Drive. Только для тебя. Скидка 20% при покупке второго заезда.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 6 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: 7 часов в Тюмени.

0: спонсор шоу «Промышленный энергетический форум ТНФ-2026».
1: 7:04 в Тюмени. Всем привет! Всем доброе утро! Всем здравствуйте! Меня зовут Саша Самойлов.
2: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго, вот такого доброго солнечного утра. Сегодня вторник, 8 сентября. Ну и еще раз, снова теплый день нам предстоит провести. Это, конечно же, ну не может не радовать.
1: И знаете что? Ну я вас поздравляю. Вчера, как мы, в общем-то, и планировали, как мы и загадывали, самое теплое 7 сентября в истории нашего города было зафиксировано.
2: Шикарно.
1: И вы знаете, давайте взглянем, что у нас сегодня по рекордам. Значит, в 1953 году максимальная температура составила 28,4 градуса.
2: Это на сегодня.
1: Это на сегодня, да. Что обещают синоптики нам уже в 2026 году? В общем, плюс 29 градусов.
2: Так.
1: Вполне себе тоже похоже, что рекорд будет установлен. Мы не знаем, как мы можем повлиять. Ну, нам надо самим просто быть горячими.
2: Конечно,
1: такими
2: заряжать атмосферу.
1: Да, и тогда точно очередной рекорд будет установлен. Вообще круто, конечно, что теплая погода. Тебе удалось как-то вчера, может быть, где-то побывать, как-то вот кайфануть вот так по-летнему?
2: Да, я сразу же после работы поехала к маме. Она живет у меня на даче за городом. И там, значит, я взяла с собой купальник. Думала, я позагораю, отдохну.
1: Но пришлось копать картошку. То есть ты попала в эту тему. Ой, приезжай на дачу, там шашлычки, банька. А в итоге... Это мошенники же так делают. Мошенники приглашают, а потом заставляют работать.
2: Но нет, у меня все намного проще. Действительно, я приехала отдыхать и есть, и качаться на качельке. Еще играть с собаками. Но цель не выполнена была, я хочу тебе сказать. У меня не получилось позагорать, потому что был ветер сильный, ну и было так прохладненько. Было, конечно, тепло, но прохладно. И я просто кайфовала на качельке с снежки.
1: Ну, то есть, как бы солнце активное, но... Это вам не Турция, да?
2: Да, да. Поэтому, если вдруг вы смотрите на погоду и такие, о, поеду на Липовое там или куда-нибудь еще. Нет, это обманчиво очень даже.
1: Ну что ж, ну, загар тогда получается только платно, да? Куда-то надо лететь за ним, да. Ну и, в общем-то, давайте мы полетим в этот денек, будем его покорять уверенно и успешно. У нас, как всегда, все необходимое для этого имеется. И шутки, и подарки, и развлекухи различные, и общение. Ну и, конечно же, новости тоже актуальны. Обсуждаем постоянно.
2: Да, и вот такая вот новость, значит, подъехала. Вместе с новостью еще и пруфы, то есть фото и видео от жителей Тюмени. Кто же у нас опять поселился в городе? Но этот кто-то безопасен для людей.
1: Угу. Обычно те, кто у нас селится, немного опасны, да? Ну что ж, разберемся с подробностями после песенки «Лето» от Джонни и Федука. Еще раз всем привет.
2: Добрый.

0: Алекса Месочка «Лето» в утреннем шоу «Ряд на Красной Армии». Ну и, в общем-то, это такой прогноз погоды, актуальный для нашего города. Так что, Джонни, Федук, спасибо. Угу. 7 часов и 10 минут в Тюмени. Итак, кто же у нас поселился, и кто-то причем безопасный?
1: Да, это очередное насекомое.
0: Фу.
1: Ну нет, ну они такие симпатичные, зелененькие. Знаешь, кто это?
0: Лягушки такие. Ну, лягушки не насекомые. Кузнечики.
1: Ну, похоже, очень похоже, ты очень близок. Это богомолы. Да, они все-таки поселились у нас, так как они любят теплый климат, а у нас, вот как мы видим,
0: пожалуйста, вообще, да.
1: Да. Они активные хищники, они поедают всяких вредных насекомых и отличаются хорошим аппетитом. То есть они прям много едят.
0: Это очень хорошо, потому что у нас мы недавно рассказывали о том, что в связи вот с теплой погодой комары снова активизировались.
1: Да.
0: И вот, получается,
1: да,
0: богомолы, да, будут пожирать, поедать комаров.
1: Угу.
0: И мы даже и не пострадаем от этого, получается. Ну да, ну хорошо. Ну, а что касается для людей, ты говорила, они безвредны, да?
1: Да, да, да, да. То есть они вот просто вообще такие приятные соседи, которые не мешают.
0: Но я, знаешь как, я еще как-то нормально, лояльно отношусь, конечно, к богомолам-самцам. К самкам как-то я не доверяю. Сами знаете, почему, да?
1: Ну, они тоже едят. Ну, они пускай между собой сами там разбираются. Главное, чтобы они комаров вот ели, вот этих вот вредных там всяких мероприятий. О, еще много пауков, ты заметил? Я
0: нет.
1: Вот к маме приезжаю и такая... Они прям такие разные все, маленькие, большие. Ну, это не сильно приятно. С чем это связано тоже? Ну, наверное, с теплым климатом.
0: Опять-таки, да. Угу. Ну, если так, значит, пойдет и дальше, то и другие животные вполне вероятно...
1: Кенгуру.
0: Всякие коалы, да, к нам сюда потянутся. Но плохие новости, ребята. Это у нас ненадолго обычно такая вот теплая история осенью. Поэтому, ну, сильно не торопитесь. Давайте лучше... Лучше уж мы к вам, хорошо,
1: да,
0: туда?
2: С 14 по 17 сентября весь нефтегаз будет в Тюмени. На площадке технопарка пройдет промышленно-энергетический форум ТНФ. Сотни компаний, тысячи профессионалов, десятки делегаций со всей страны. Решайте стратегические задачи, находите партнеров, будьте в центре перемен отрасли. Регистрируйтесь на oilgazforum.ru уже сегодня, 16.

0: «Ловлю» называется их совместная история. И тут вот есть слово «салют», которое звучит как «салю», ну, как глагол. Mm-hmm. Ну, это, я понимаю, сейчас актуальное достаточно занятие. Солят помидоры, там, огурцы.
1: Да, на зиму все закрутки.
0: Или рановато еще это делать?
1: Нет, уже делаю успешно.
0: И вот вы знаете, что еще точно не рано, не рановато делать, так это уже готовиться к промышленно-энергетическому форуму ТНФ, узнавать программу на сайте oilgasforum.ru и решаться принять участие. В частности, мы вам хотим рассказать про деловую программу, которая в этом году планируется очень и очень полезна не только работникам промышленности и энергетики, но и вообще всем бизнесменам.
1: Да, обычным людям даже в целом тоже подходит, даже если вы не бизнесмен. Там есть отличное пространство возле этого нефтегазового форума Креатив Хаб. Да, называется она. Разные выставки, можно нефть потрогать. Да, мы вчера тоже об этом говорили. Это вообще, ну, где вы еще это можете сделать, как не на форуме? Ну и такие темы самой программы очень актуальны на сегодняшний день. Это ИИ и цифровые технологии, люди и кадровый потенциал, стратегия лидерства и операционная эффективность, инновационная экосистема. В общем, все эти умные слова, но на самом деле это просто вот человек, стратегия и как этим всем управлять.
0: В общем, действительно масштабное событие, и мы вас приглашаем принять участие. Мы в следующем часе подарим даже пригласительный, так что будьте с нами, будьте поблизости, не упустите такую возможность. Но в самые ближайшие минуты вот чего стоит ожидать.
1: Мы расскажем, конечно же, наш всеми любимый астрологический прогноз для каждого знака зодиака. Узнаем, что же там звезды нам ночью сегодня насоветовали, как правильно этот день сегодня провести.
0: Кроме того, далее у нас в программе свежие новости и танцевалочка AEIOU от Оливера Хелденса. Короче, скучать не будем.
2: Реклама.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
3: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
4: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. «Мегадент» – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7:25, точное тюменское. И свежие новости на Красной Армии нам сейчас расскажет Николай Антонов.
1: Всем доброе утро. Тюменцы тратят на кафе и рестораны более 4000 рублей в месяц. За 7 месяцев жители региона потратили в кафе, барах и ресторанах свыше 48 миллиардов рублей. Это на 4,9% больше, чем годом ранее, сообщает Слухру со ссылкой на данные Росстата. Рекордным месяцем по тратам стал май – 7 миллиардов рублей. В результате за январь-июль регион занял третье место в Уральском федеральном округе по обороту общественного питания. Тюменцы завоевали более 10 призовых мест на конкурсе «Туристический сувенир». Мастера представили линейку сувениров «Тюменский ковер», «ДНК Сибири», «Ковер махровая роза», «Елочную игрушку весы» и другие продукты. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. Отборочный этап федеральных премий «Туристический сувенир», «Russian Event Awards» и «Маршрут года» прошел в Национальном центре «Россия» в Ханты-Мансийске. Правительство России официально утвердило план реконструкции участка федеральной трассы Р-404, соединяющей Тюмень, Тобольск и Ханты-Мансийск. В список работ попал один из самых проблемных отрезков. Подъезд к Нефтеюганску расположен на территории Югры, пишет КП «Тюмень». Под капитальный ремонт попадет 29 километров дорожного полотна. По статистике госавтоинспекции, именно на этом направлении фиксируется высокое количество аварий. Одной из главных причин трагедии называют узкую проезжую часть и отсутствие разделительного барьера между встречными потоками. На этом у меня все. Далее на Красной Армии продолжается утреннее шоу.

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: 7.30, точное тюменское, 8 сентября, сегодня вторник, и подсказки от астрологов вашему вниманию.
2: Овны, не все будет складываться так просто, как хотелось бы, но день окажется вполне благоприятным.
1: Тельцы, лучше не пытаться повлиять на развитие событий, а затаиться и подождать.
2: Близнецы, день обещает быть очень удачным, вы сразу почувствуете влияние позитивных тенденций, и внутренний голос вас не подведет.
1: Раки, вероятно, успехи в учебе, творчестве и любой интеллектуальной деятельности.
2: Львы, прислушайтесь к интуиции. Именно благодаря ей вы сегодня найдете ответы на какие-то важные вопросы.
1: Девы, лучше отложить обсуждение сложных вопросов.
2: Весы, возможно, разногласия с любимым человеком. Не исключено, что у вас появятся взаимные претензии.
1: Скорпионы, скорее всего, удастся завязать полезные знакомства или восстановить старые связи.
2: Стрельцы, лучше не откладывать важные дела, потому что для них особенно хорошо подойдет первая половина дня.
1: Козероги, прислушивайтесь к интуиции, она подскажет, в какую сторону двигаться и с какими людьми общаться.
2: Водолеи, осторожнее с оптимизмом. Есть риск, что он толкнет вас на какие-то необдуманные поступки, которые не принесут ничего, кроме трудностей.
1: Ну и рыбы. Важно постараться избежать ссоры и не поддаваться своему первому эмоциональному порыву.
0: Из чего состоит форум ТНФ? Три тематических трека. Технологии и цифра. Стратегии. Люди. И три уровня участия. Форум – площадка первых лиц для глобальных вопросов отрасли, где встречаются топ-менеджеры нефтегазовых компаний. Экспо – территория знаний и решений для бизнеса. Лайв – вся культурная программа форума. С 14 по 17 сентября – Тюменский технопарк. Выбери свой формат участия на uelgazforum.ru. 16+.

0: Санми Циникал только что в утреннем шоу Red, 7 часов и 34 минуты в Тюмени. И дальше у нас по графику страничка вдохновения и мотивации.
1: Там мы рассказываем, что случилось в этот день, какой праздник, может быть, событие, чей-нибудь день рождения, открытие, ну, в общем, все самое интересное, что случилось именно 8 сентября.
0: Ну и вот этим бэкграундом мы, в общем-то, заряжаемся на предстоящий день. Угу. Ну и я вам сразу могу сказать, что если вы вот многие сейчас как раз-таки выбирают, чтобы такого надеть, да, вот я вам сразу скажу, вот это футболки, рубашки, это все не надо. Сегодня самая уместная одежда – это черный кашемировый свитер. А вот почему? Вот с этим мы разберемся сразу после Cat's Eye и их новинки Animal. Уже скоро-скоро дождитесь!
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов и солнечно. В течение дня потеплеет до плюс 29, и осадков не ожидаем.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
2: Реклама.
6: Алло.
7: Восток Моторс. Очень выгодные условия на покупку Теннет и Черри. В июне от 1 миллиона 649 тысяч рублей. Ждем вас на Алибашевской, 11.
5: Цена на автомобиль Теннет Т4 МТ-Лайн. Не оферта. Подробности Восток Моторс.
8: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение недели. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
10: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: спонсор шоу – промышленный энергетический форум ТНФ-2026.
1: 7 часов и 40 минут, точно тюменская. Итак, 8 сентября на календаре. Чем же знаменательна эта дата? Давайте разбираться. Во-первых, сегодня Международный день грамотности.
2: О, это классно. Я люблю грамотность. Я даже, когда в школе училась, ЕГЭ сдавала. Мне 2 балла, да, 5 не хватило по русскому языку. Хотя я вообще, ну, особо не училась.
1: Да? Ну, слушайте, я бы не сказал, что я прям очень сильно грамотно пишу.
2: Т9 тебе в помощь, да?
1: Ну, еще хуже становится. Там, например, не Настя, а пасть.
2: Может... Бедная Юля вообще.
1: Вот Юля вообще, да, мы молчим. Все-таки кое-какие правила мы еще запомнили, поэтому давай просто напомним нашим слушателям по одному какому-то правилу.
2: Первое, что приходит в голову, это, конечно же, жиши, чаща.
1: Я напоминаю, 2 балла ей не хватило, да. Ну, странно, что с такими знаниями не дотянул на 5, да. Ну, давайте я вам скажу, вот когда вы не знаете, как пишется там мягкий знак, ставится «ся» или «тся», надо задать вопрос, типа, что делать? Если там есть мягкий знак, то тогда ставится. Если нет... Что, запутанно звучит?
2: Ну, немножко не уверена, да. Если отвечает на вопрос, что делает, значит, не надо мягкий знак. Если отвечает на вопрос, что делать, что сделать, вот, тогда нужно.
1: Молодец, сформулировала хорошо, все.
2: 2 балла до 5 не хватило.
1: В целом, 2 этих правила уже позволят вам неплохо быть достаточно грамотными людьми. Да. Также сегодня день посиделок на... Неправильно я говорю. День посиделок
2: на кухне!
1: Бывало ли у тебя вот посиделки на кухне, нравится тебе или нет?
2: Конечно, всегда. Я вообще вот, если дома, то я провожу больше времени на кухне, чем в любой другой комнате. Mm. В единственной еще
1: это
2: одной.
1: Мне напомнило шутку, я такую слышал. Ты знаешь, почему королева ходит по кухне?
2: Нет.
1: Потому что там пол черно-белый. Королева шахматная.
2: Да.
1: Это хорошее качество, Яна. Проводить много времени на кухне.
2: Женщина знает свое место, да?
1: Я этого не говорил, если что, это ты сказала.
2: Ты об этом подумал.
1: Ну, сразу дальше, логичное продолжение. День извинений сегодня. И, как я и говорил, также этот день известен как день черного кашемирового свитера. Почему-то извиняться в такой одежде гораздо более выигрышно.
2: Ну и вообще, я думаю, что это больше, наверное, мужской все-таки праздник.
1: Конечно. Вы же не делаете ничего такого.
2: Нет, мы вообще правильные девочки.
1: Точнее, вы делаете что-то такое, но вы не извиняетесь просто за это потом. Так, ну и еще великое изобретение сегодня появилось. В 1930 году впервые поступила в продажу клейкая лента, также известная как скотч. Ну и мы знаем прекрасно, что нет ничего более постоянного, чем временное.
2: Да.
1: Поэтому где-то вот на скотч подмотали, и, знаете, оно годами прослужит.
2: Лучшее средство, да. У меня мама постоянно вот так, если что-то ломается, она чинит скотчем, чтобы потом вообще не размотать вообще никогда.
1: Вот, в общем, да, если там что-то у вас где-то сломалось, подмотайте скотчем, и нормально. Вот такой день сегодня, разнообразный, насыщенный, интересный. Берите, вдохновляйтесь и вперед побеждать!
0: ТНФ – это не только про большой нефтегаз. Предпринимателям, руководителям и всем, кто хочет быть в рынке, расти и развиваться, здесь тоже есть место. Новые контакты, актуальные знания от бизнес-лидеров, атмосфера праздника с 14 по 17 сентября. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru 16+.

0: 5 минут в Тюмени. Ну, вот эти дудки, конечно, вообще просто... Простите, не сдержался. Так, обычно в это время мы вам предлагаем пообщаться на какую-то тему. И тему эту мы выбираем, ну, исходя из каких-то актуальных новостей. И сегодня снова подъехала интересная статистика про нас, про тюменцев.
1: Да, в общем, спрос, оказывается, растет на кредиты. Казалось бы, мы вот их избегаем, но спрос на них растет. Да, вот именно так. Но средние суммы снижаются. То есть вот, уже не такие большие берут.
0: Если честно, не хочется углубляться во всю вот эту там аналитику, что-то проценты какую-то, что это означает на самом деле, да. Мы не финансовые какие-то там эксперты. Вот, но о чем хочется поговорить, я думаю, что каждый из нас, ну, к счастью или к сожалению, когда-то принимал решение взять кредит. И особенно, конечно... вспоминается первый кредит.
1: С чего все началось,
0: да. Вот давайте сегодня как раз-таки об этом повспоминаем. На что вы брали свой первый кредит и, ну, оправдались ли ожидания? То есть довольны ли вы в итоге остались? Или все-таки можно было как-то
1: избежать этого?
0: Бежать, поднакопить что-то где-то, да, поумерить свои амбиции, может быть, и... Не так уж и нужен был этот белый iPhone 4 на 16 гигабайт.
1: Это твоя история,
0: это
1: да?
0: Это моя, да, история.
1: Ну, давай делись уже.
0: Ну, не удержался, просто в какой-то момент увидел, реально, только вышел, iPhone 4, белый. Еще не бичевская версия на 16, на 8 гигабайт, тогда еще были такие, представляете себе? А на 16... Да не один, а два сразу думаю. Ну, а жена у меня что будет ходить?
1: Гулять так гулять.
0: Да, в общем, два айфона взял.
1: Ну и как, ты закрыл в итоге кредитку-то?
0: Конечно же, закрыл. Иначе закрыли бы меня. Ну, в целом, я могу сказать, что я доволен. Тогда бы, конечно, ни за что бы не смог себе такое позволить, но... Проблема в том, что все, я подсел с тех пор, и вот постоянно эти айфоны приходится покупать бесконечно.
1: А, на айфон, я думала, на кредиты подсел.
0: Не, на кредиты... Нет. Расскажите, на что вы брали свой первый кредит, и как ваши ощущения вообще, довольны вы остались или нет? 8-922-300-1046, это наш Макс, и канал ВК, Радио Красная Армия, там тему тоже уже разместили, пишите, пожалуйста.
2: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
3: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны. ТНФ-Экспо.
2: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
3: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
2: Билеты от 2990 рублей.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ООЦМС, город Тюмень, ОГРН 107-720. 305-866-8. 16+.
4: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
5: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН 315-723-202-0-1701.
6: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «Лот-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
9: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
10: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
11: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
12: Только этой осенью. Только в картинг-центре Life Drive. Только для тебя. Скидка 20% при покупке второго заезда.
13: Захавай!

0: часов и 58 минут в Тюмени. И нам тут попала в руки статистика, значит, по кредитам у жителей Тюменской области. И оказывается, что кредиты снова пользуются популярностью. Но, правда, суммы теперь гораздо меньше.
1: Да, они меньше становятся, но больше люди берут. Ну и, в общем, мы задали такой вопрос. На что вы взяли свой самый первый кредит вообще?
0: Ну, потому что первый, он, скорее всего, самый такой был глупый, да? Какой-то такой прям на импульсе. И вот какие сообщения к нам приходят. Первый кредит брал на квартиру в 2015 году. Уже закрыл. Больше кредита не беру.
1: Ну, это очень круто.
0: Ну, это по-взрослому. И смотрите, да. Казалось бы, на квартиру больше 10 лет назад уже закрыл. Угу. Мы поздравляем. Поздравляем.
1: Это шикарно.
0: Это вообще, да, действительно круто. Так, вот еще одно,
1: тут
0: да?
1: Тут тоже, да, кстати, на квартиру и не один. На авто, на стройматериалы для дома. Всем довольна, ни о чем не жалею.
0: Достаточно классическая схема. Угу. Стройматериалы это вообще...
1: Без сейчас... квартиры неотъемлемая часть, ну или без дома.
0: Да, в общем, вы, собственно, вы понимаете, вы упаковали свою жизнь,
1: да.
0: Квартира, машина, все в кредит.
1: Угу.
0: Ну, самое главное, что вы все уже закрыли, да? Или нет еще пока? Или в процессе?
1: Ну, не сказано.
0: Напишите, да. Первый кредит брали на видеокамеру, снимали все подряд. Недавно купили на Авито видеоплеер, чтобы все это посмотреть. Ну, видимо, сразу же на видеоплеер денег уже не хватило.
1: Ну да, всему свое время.
0: 8-922-300-104-6. Пишите в Макс или в канал ВК Радио Красная Армия. На что вы взяли свой первый вот такой вот, может быть, слегка необдуманный кредит? И как в итоге вот, ну, довольны вы остались или нет?

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 6 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: 8 часов в Тюмени. Это утреннее шоу «Ред» на Красной Армии. Мы выдвигаемся навстречу новому дню.
2: Здесь мы настраиваемся на классный солнечный рабочий день, рассказываем свежие новости, ну и дарим подарки.

0: Тюменская. Здравствуйте, привет, доброе утро. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго, теплого, приятного и шикарного утра. Сегодня вторник, 8 сентября. Ну и снова солнечный день такой нам предстоит провести. И, конечно же, это вот, ну, вызывает улыбку прям с самого утра.
0: Это да. И вы знаете, вчера нам удалось установить рекорд. Самое вот теплое 7 сентября теперь официально в Тюмени в 2026 году произошло. Сегодня хотелось бы тоже напомнить, что рекорд, по-моему, в 53-м установлен. И вполне себе есть все предпосылки, что сегодня будет самое теплое 8 сентября. Плюс 29 градусов, ожидается никакого дождя. Все круто, настроение отличное, и мы вам желаем, конечно же, максимально кайфово этот день провести. Да. Вы знаете, я вот настолько, мне кажется, нельзя вот профукать такую погоду, что даже вот если вы, например, не катаетесь на велосипеде, на скейтборде, на роликах, даже если вы не катаетесь, возьмите сегодня и катитесь на них, потому что я не знаю, ну, что как-то надо что-то делать?
1: Ну, или просто пешком хотя бы гулять, тоже полезно, надо же эти шаги нахаживать.
0: В общем, да, сегодня все условия для того, чтобы проводить время на открытом воздухе. Ну, а мы здесь будем проводить время с классным контентом. Как всегда, очень много про Тюмень будет. Мировые тренды тоже обсуждаем. Дарим подарки, о которых, кстати говоря, вот минут примерно через 10 уже расскажем. Рекомендуем вам оставаться поблизости, потому что, ну, это огонь вообще, это огонь.
1: Это нужно всем, абсолютно.
0: Мечтают многие. Вот, скоро сообщим подробности, но пока же давайте узнаем, что интересно, какие новости нам принес этот день.
1: Это по моей части, да, это ко мне. Одни, значит, исследователи нашли трек, который заставляет водителей давить на газ и хуже концентрироваться на дороге.
0: У Яны знаете, какой это трек? Это Prodigy.
1: Да-да-да.
0: Как он?
1: Smack my big top.
0: Да-да, вот она каждое утро, представляете, она пару раз меня подвозила, забирала меня из дома на работу, и вот она несется вот по это жесть вообще.
1: Ну, чтобы проснуться утром.
0: А потом она удивляется. Ой, откуда у меня столько штрафов за превышение скорости? Ты под Prodigy ездишь, камон. Ну, я так понимаю, что это другая песня, да?
1: Да, это другая. И даже не Rammstein, кстати.
0: Что вызывает еще больше вопросов. Ну что ж, подробности уже хочется очень сильно узнать. И сразу же после легендарной песни «Туда» от Михея и Инны Стил мы разберемся. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.

0: вечернем шоу «Ред» на Красной Армии «Классика». Туда это Михей и Инна Стил. 8 часов и 13 минут в Тюмени. Ну и давайте мы продолжим музыкальную тему. Я нам обещаю рассказать песни, из-за которых...
1: Люди чаще давят на газ и меньше концентрируются за рулем.
0: Мы какие-то сможем даже, наверное, послушать, да, из этих песен?
1: Да, но сначала я расскажу, что исследователи вообще проанализировали 30 популярных плейлистов для поездок и выделили 50 песен, которые звучали чаще всего. Затем эти песни сравнили по темпу, потому что вот темп чаще всего вот это вот... Да, задает вот этот ритм и немножко концентрацию снижает. Музыка с темпом выше 120 ударов в минуту влияла на езду побыстрее, так сказать, и ухудшала внимание. В общем, в список топ-10 вошли такой трек, как Bruno Mars, Locked Out of
0: Heaven.
1: Ты знаешь его, молодец? Прям хочется под него гнать, смотри, как вообще.
0: Мне вообще не хочется под него гнать.
1: Да, согласна, да, тоже
0: наоборот,
1: странно.
0: Наоборот, хочется...
1: Расслабиться.
0: Сразу же перестраиваешься на объездной в правый ряд.
1: Угу.
0: И все, тихонечко едешь вот так вот, смотришь. Вообще не хочется гонять.
1: Согласна,
0: так, ладно, хорошо, пока что есть вопросы к этому исследованию. Следующий трек.
1: Queen. Don't Stop Me Now.
0: Queen у нас под рукой у меня нету, к сожалению.
1: Так, ладно, пластинки. Хорошо. Pharrell Williams, Happy.
0: Сейчас давайте протестируем. Протестируем, просто послушаем. Итак, представь, вы сейчас наверняка находитесь за рулем. Хочется вам сейчас притопить или нет? Вообще не хочется.
1: Согласна.
0: Вообще не хочется притопить. Ну, странно, пока
1: давай,
0: что.
1: А вот еще один, как тебе? Кид Лерой и Джастин Бибер, Stay.
0: Давайте вот опять-таки сразу же будем это все тестировать. Угу. Так, вот оно. Все, медляк вообще какой-то.
1: Ну, сейчас он разгонится. Вот, да.
0: На припеве, может быть? Вообще нет.
1: Ну, вот чуть-чуть, знаешь, ты едешь 60...
0: На чем они ездят, мне просто интересно, что им на велосипеде хочется притопить. На самокате, возможно, да, кстати.
1: Ногой помочь еще, так знаешь.
0: Так, ну и что, еще есть какие-нибудь, которые мы знаем?
1: И первое место занимает... Там еще много знакомых треков, да, есть, потому что их там много. Ну и первое самое, ты очень удивишься, ну, я думаю, все мы удивимся. Первое место Эд Ширан, Shape of You.
0: Слушайте, это точно какое-то иностранное исследование. Хотя, знаете что? Я думаю, что... камон, это вообще не похоже на то, что, под что хочется погонять. Вообще, вы знаете, я считаю, что для России это сейчас исследование совершенно не актуально, потому что вы видели, какие цены на бензин? Какое погонять? Потихонечку все едем.
2: В дни форума для жителей и гостей Тюмени откроется городское пространство ТНФ. Лекции, мастер-классы, соревнования роботов и музей просто о нефти. Без регистрации. Ждем вас с 14 по 17 сентября на площадке Тюменского технопарка.

Ой, если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Временем шоу «Ред» на Красной Армии Шакира и «Burna Boy». «Дай-дай» называется эта песенка. 8.21 в Тюмени. Ну и, в общем-то, видите, даже Шакира, такие звезды, как Шакира и «Burna Boy», ну, «Burna Boy», наверное, в меньшей степени, да? А вот даже Шакира говорит «дай-дай-дай» пригласительный на промышленно-энергетический форум ТНФ. А?
1: Формата «Визитер». Она прям хочет, ну? Вот прям вообще. Ну, а этот формат, кстати, позволит вам познакомиться с выставкой, если вы никогда не были, ну, или были, и еще хотите там поучаствовать, увидеть новые технологии. Ну и на десерт, конечно же, прям вишенка на торте, включая в себя проходку на концерт группы «Танцы минус».
0: Будет он проходить, как нам удалось выяснить у инсайдеров, под открытым небом. Можно сказать, что у ночного огня под огромной луной. В общем, будет очень атмосферно. Впечатления классные вам гарантированы. И у нас есть такой билет, и мы с удовольствием подарим его кому-то из наших слушателей. Пишите прямо сейчас к нам в МАКС 8-922-300-1046 слово ТНФ, и минут через 15 выберем одного счастливчика, с ним сыграем и отправим на ТНФ. До этого скучать, конечно же, тоже мы не собираемся.
1: Потому что мы расскажем астропрогноз от самых ярких звезд, что нужно учитывать, к чему прислушиваться, чтобы построить свои идеальные планы на этот вторник.
0: Кроме того, дадим информационную картину дня, свежие новости сразу после Артик и Асти «Бриллиант». Дождитесь!
2: Реклама. Группа «Многоточие» в Тюмени. Жизнь так бывает. Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс». Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
4: Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556% до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

О новых схемах мошенничества, связанных с цифровым рублем, как сообщил департамент информатизации региона, аферисты звонят и пугают тем, что обычные деньги скоро отменят, поэтому их нужно немедленно перевести в цифру. Также мошенники говорят пенсионерам, что пенсии и пособия якобы перевели в цифровые рубли и выманивают коды из СМС. Еще одна приманка – обещание огромных процентов по вкладу, но только если вложиться прямо сейчас. Напомним, что подобные инструкции о том, как защитить себя от подобного обмана, собраны на сайте проекта stopmoshennikis72.rf. Тюменская писательница и журналист Наталья Корсак презентует книгу о блокадном Ленинграде. «Анюткина берлога» — это сказка о том, как важно не сдаваться, даже когда весь мир рушится. Об этом пишет Тюменская область сегодня. На презентации запланировано авторское чтение фрагментов книги, интерактивные задания для гостей, мастер-класс и живое музыкальное сопровождение. Событие пройдет сегодня в конторе пароходства в 18 часов. Это были все новости к данному часу. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Спонсор шоу – промышленный энергетический форум ТНФ-2026.
1: 8.32 в Тюмени. Сегодня вторник, 8 сентября. И астрологические подсказки. Уу!
2: Овны, не все будет складываться так просто, как хотелось бы, но день окажется вполне благоприятным.
1: Тельцы, лучше не пытаться повлиять на развитие событий, а просто затаиться и подождать.
2: Близнецы, день обещает быть очень удачным. Вы сразу почувствуете влияние позитивных тенденций, и внутренний голос вас не подведет.
1: Раки, вероятно, успехи в учебе, творчестве и любой интеллектуальной деятельности.
2: Львы, прислушайтесь к интуиции. Именно благодаря ей вы сегодня найдете ответы на какие-то важные вопросы.
1: Девы, вам лучше отложить обсуждение сложных вопросов.
2: Весы, возможно, разногласия с любимым человеком, не исключено, что у вас появятся взаимные претензии.
1: Скорпионы, удастся завязать полезные знакомства или восстановить старые связи.
2: Стрельцы, лучше не откладывать важные дела, потому что для них особенно хорошо подойдет первая половина дня.
1: Козероги, прислушивайтесь к интуиции, она подскажет, в какую сторону двигаться и с какими людьми общаться.

0: Далее, осторожнее с оптимизмом. Есть риск, что он толкнет вас на какие-то необдуманные поступки, которые не принесут ничего, кроме трудностей.
1: Рыбы, важно постараться избежать ссоры, не поддавайтесь первому эмоциональному порыву.
2: Хотите заглянуть в будущее нефтегаза? За 2990 рублей свободное посещение выставочного пространства ТНФ-Экспо и открытых пич-зон. Новейшие технологии отрасли, живые демонстрации, нетворкинг в кругу профессионалов. Доступно каждому. 14 по 17 сентября. Тюмень.

0: Number City, Self-Aware. 8 часов 36 минут в Тюмени. И билет формата Visitor на ТНФ. Вот такой подарок сегодня получит победитель нашей игры.
1: Да, он позволит вам познакомиться с выставкой, если вы никогда не были, ну или были, и хотите еще раз там поучаствовать.
0: Что, технологии вообще-то на месте не стоят, да. Каждый год что-то новое придумывают. И даже, знаете, прибыли рекордное количество делегаций, если не ошибаюсь, 11, для того, чтобы эти самые технологии как-то перенять и использовать уже у себя на производстве там, дома.
1: Ну и сегодня тема нашей игры – люди, HR и кадровый потенциал отрасли. И такие темы будут там рассматриваться. HR-стратегии, производительность труда, команда и подбор персонала, что тоже немаловажно, и инженерные кадры и компетенции будущего.
0: Что еще раз доказывает, что форум полезен не только нефтяникам, да, но и просто бизнесменам, HR-ам, управленцам, те люди, которые работают, в общем-то, с командой и управлением этой команды. 8-9-2-2-3-0-100-4-6. Пишите слово ТНФ, если хотите получить билет на форум. Одного счастливчика выбираем, играем, отвечайте правильно на наш вопрос, идете на форум. Вот такая простая, понятная схема. Удачи!
2: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «Лот-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: в утреннем шоу «Рэд».
1: Спонсор игры – промышленный энергетический форум «ТНФ-2026».
2: Меньше недели, между прочим, осталось до начала форума. Напоминаем, что стартует он с 14 сентября по 17. Ну и масштабная деловая программа, выставка, развлечения. Короче говоря, шикарное мероприятие. И Ольга, скорее всего, сможет его посетить. Ольга,
3: доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как нам удалось выяснить, Ольга действительно работает в нефтяной отрасли, занимается контролем поставок на месторождение. Все правильно?
4: Да, все верно.
2: Я правильно понимаю, что ты, Ольга, просто, ну, там, говоришь, вот это увезите, вот это привезите?
4: Нет, мы контролируем, чтобы привезено вовремя. И, соответственно, отвезено на месторождение вовремя.
2: Это очень важная работа. Да. Даже, знаешь, на такие хрупкие женские плечи все это, оказывается, все это держится.
3: Конечно, да.
2: У нас какое представление, что, значит, это все там мужики, вот это вот бурят все, а вот, видите, там тоже хрупкие девушки в этом процессе тоже участвуют. Итак, Ольга, мы составили одна из тем форума, это HR, ну, то есть персонал.
3: Да.
2: И как грамотно им управлять. Угу. Кстати, будут даже эксперты из школы управления Сколково.
3: Угу.
2: Несколько лекций, да.
3: Вот, ну и у нас такой вопрос. Мы составили резюме одного такого очень известного человека. И тебе нужно отгадать, что же это за человек. Я буду постепенно называть какие-то ключевые навыки, достижения. И если вдруг резко ты поймешь, кто это, сразу же кричи и называй имя. Итак, ключевые навыки. Запуск машины в космос и повелитель соцсетей.
2: Неплохо.
3: Да.
2: Есть какие-то предположения?
4: Нет.
2: Пока нет. Хорошо, двигаемся дальше.
3: Так, может купить солидную компанию с птичкой на логотипе и превратить ее в букву «Х».
2: Есть мысли?
4: Еще что-нибудь.
3: Идем дальше.
2: Хорошо.
3: Так, достижение. Вырыл тоннель под дорогой, чтобы стоять в пробках со специальным шиком.
4: Ага. Илон Маск!
2: Конечно же!
3: Абсолютно верно!
2: Так удивительно, что ты догадалась по вот этому тоннелю. Потому что, ну, я думаю, что про соцсети больше.
3: Да, ну, это все потому, что вот именно вот этот вариант я придумала, чтобы, ну, женщина помочь женщине, да, вот это вот все. Но на самом деле мы еще один вариант придумали, что разработал машину, которая в наших тюменских безбензиновых условиях очень актуальна. Ну, это так, на крайний случай было бы.
2: В принципе, можем рассмотреть такого человечка, да, на должность какую-нибудь. Ольга, мы тебя поздравляем, вручаем тебе билет на форум ТНФ, желаем тебе продуктивно провести это мероприятие. Ну и, конечно же, классного тебе дня. Счастливо. Пока.
3: Пока.
4: Спасибо большое.
2: Завтра раздача билетов на ТНФ продолжится в это же время. И не упускайте свою возможность побывать.
1: ТНФ – это главная площадка нефтегазовой отрасли страны. Более 18 тысяч участников, свыше 100 деловых мероприятий, топ-менеджеры и эксперты со всей страны. С 14 по 17 сентября. Тюмень. Технопарк. Регистрируйтесь на oilgasforum.ru. 16+.
0: Red Games. В утреннем шоу Red.

0: мысли и все, что мне надо, лишь услышать твой голос. Мы тоже хотим вас послушать, вообще с большим удовольствием. И тема, тем более, у нас сегодня такая, ну, я думаю, что каждый вообще с этим в жизни сталкивался.
1: Да, статистика подъехала по Тюменской области, спрос, значит, на кредиты растет. Но не переживайте, средние суммы снижаются.
0: Да, там еще в этой новости куча всякой разной аналитики, проценты, что-то еще. Мы решили туда далеко не углубляться, а просто вспомнить свой самый такой, знаете, миленький, необдуманный кредит, первый самый.
1: Первенец.
0: На что вы его взяли? Зачем вы это сделали? И в итоге остались ли вы довольны? Но, вы знаете, далеко не все. Вот я сказал, что все с этим сталкивались. Вот, например, перед нами сидит человек, который ни разу в жизни не брал кредиты.
1: Это я, да.
0: Просто у человека богатые, успешные родители, поэтому...
1: Нет, я бы не сказала. Нет, может быть, и хотелось бы, но нет. Это не так на самом деле.
0: А как так получилось, Яна? Ну, давай, хорошо. Парочку секретов нам расскажешь сразу после Басты «Любовь без памяти». И мы, конечно же, почитаем ваши сообщения, отправляйте их в Макс 8922-300-1046 или в канал ВК «Радио Красная Армия».
2: Реклама.
3: Алло.
4: Восток Моторс. Очень выгодные условия на покупку Теннет и Черри. В июне от 1 миллиона 649 тысяч рублей. Ждем вас на Алибашевской, 11. Цена на автомобиль Теннет Т4 МТ-Лайн. Не оферта. Подробности Восток Моторс.

0: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
1: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
2: Держим миопию под контролем вместе с «Сибирь Оптикой». Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени 40-20-53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: Это Баста в утреннем шоу «Ред на Красной Армии». И какой же прикольный получился у него концерт в Лужниках. Мне до сих пор попадаются видосы в соцсетях. Особенно, конечно, форсится, когда в какой-то момент вышел Серега. Я помню, как ты проходил! И в зал просто вообще...
1: А, кстати, это популярная тема, когда концерт ведет один вообще хедлайнер, и кто-то вообще другой заходит, но тоже очень известный, просто взрывается зал.
0: Ну, короче, очень круто, очень прям вот... Черт возьми, даже захотелось на концертик на такой какой-нибудь подобный попасть, да, разориться, но попасть. Возможно, кстати, даже взять кредит на такое вот путешествие. Вот мы о кредитах сегодня говорим. Подъехала статистика, что в Тюменской области люди берут кредиты, но суммы немножко стали поскромнее. И мы решили узнать, на что вы потратили свой первый кредит.
1: Ой, взяла на машину. Страшно было, но погасила его быстрее, чем думала. И, конечно же, решила, что так можно и дальше. А нет, к счастью, в какой-то момент осознала, больше не стану ничего брать. Хочу быть свободной.
0: Это, конечно, очень ценное чувство, но согласитесь, когда машину надо, машину хочется, а денег нет, не такой уж и плохой вариант. Да, я вот тоже помню, на первую свою машину я взял кредит. Opel Astra H 2006 года.
1: Ой,
0: купе
1: красивая.
0: Черная, да, такая. Мне казалось, что все, это вообще машина...
1: Весь мир у твоих ног.
0: Да. Пока я, конечно же, не заехал в сервис, и пришлось еще один брать кредит, потому что это Opel, ребята. Так, первый кредит брала в 2007 году на цифровой аппарат. Стоил он тогда, внимание, 8 тысяч. Вносила 2. 6 в кредит. Еще и закрывала полгода.
1: Ну, на тот момент это суммы, да, большие были.
0: Знали бы вы, что сейчас эти цифровые фотоаппараты вообще не нужны, что сейчас камера в любом телефоне. Но нет, тем не менее, цифровик в то время, это было, конечно, вообще... Он еще и видео умел снимать, причем неплохое. Так что, да, это круто.
1: Ну и вот коротенькое сообщение еще на строительство дома. Это тоже
0: хорошее,
1: важно.
0: Хорошее, благородно, одобряем.
1: Да.
0: Но велика вероятность... Надо сразу же, короче, все закупать, потому что стройматериалы каждую минуту дорожают.
1: Вообще, да.
0: Тут надо сразу же все продумать, все просчитать, чтобы точно все хватило. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Пишите в Макс и в канал ВК, Радио Красная Армия, на что вы брали свой первый кредит.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 6 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: 9 часов в Тюмени. Это утреннее шоу Рена Красноармии, и мы уверенно летим дальше в этот солнечный денек.
2: Музыка, новости, шутки и подарки – все это здесь, поэтому давай вместе с нами встречать начало теплого вторника.

0: Точно тюменская, 9 часов и 5 минут. Меня зовут Саша Самойлов, всем привет, здравствуйте, доброе утро.
1: Меня зовут Яна Кушнир, всем доброго, теплого, приятного и шикарного солнечного утра. Даже вот на работу ехать намного приятнее, когда вот такой красивый рассвет, тепло. Не надо вот заматывать ни в какие шапки, шарфы, куртки и так далее.
0: Да, ну чувствуется, что тебя прям аж прет немножко.
1: Конечно. Ну, а я напоминаю, что сегодня...
0: потряхивает ее.
1: Да. Я люблю лето теперь. Ну и напоминаю, что сегодня как бы 8 сентября, да, вторник. А это ого-го для сентября. Где такое видано было?
0: 39 или какое там? 40-е? А, да, 39 августа, получается.
1: Уже, да.
0: Продолжается.
1: Бабье лето.
0: Шикарно, да. Получается, вас благодарить надо еще за это.
1: Ну так бабье же оно как бы. Не мужское.
0: А как прям так и говорит? Бабы, спасибо. Вы не обидитесь, если так?
1: Ну, мне только можно, я не обижусь, ладно.
0: Ты не обижаешься, когда тебя называют баба?
1: Ну, тебе, ладно, можно. Только сегодня.
0: Нет, Яночка, не поворачивается у меня как-то бабой тебя называть.
1: Ну, ладно, ладно.
0: Слушайте, да, действительно, и видите, настроение уже такое немножко игристое, ой, игривое. Хочется что-то вот как-то шутить, веселиться. И мы будем этим настроением, конечно, с вами делиться. У нас еще также есть и подарки, и отличная музыка, и куча развлекух всяких прекрасных. Но и давайте тренды тоже сами себя, знаете ли, не обсудят, поэтому продолжаем держать вас в курсе. Итак, о чем пойдет речь
1: так,
0: далее?
1: Очередная статистика подъехала, куда же без нее. Умные исследования, исследователи и провели исследование, соответственно, выяснили, что за прирост в России какой-то аномальный произошел. Что потребляют, каких жидкостей больше всего?
0: А это включает летний период?
1: Это вообще весь период.
0: Тогда, опираясь просто на свою жизнь, я догадываюсь, что мы пили этим летом.
1: Нет?
0: Ладно. Подробности статистики сразу после Люси Чебочиной узнаем. Всем еще раз привет, доброе утро.
1: И классного дня!

0: Люся Чеботина в утреннем шоу «Рэта Красноармии» только что. Как будто ими он меня раздевает. Ну, Люся, что значит «как будто»? 9 часов и 10 минут в Тюмени. Итак, что там? Статистика. Что-то пьют, но не то, о чем вы подумали. Пожалуйста.
1: Да. Россияне страдают от кока-кольных животиков. Угу. В стране аномальный рост потребления вот такой вот газировки.
0: Колы, известно. Типа, да?
1: Да. Врачи рассказали, что на округление фигуры жалуются молодые парни и девушки до 35 лет. Причина, естественно, вот в этом постоянном употреблении.
0: Угу. Так, вот помнишь, еще недавно была новость о том, что проводят теперь кока-кольные свадьбы?
1: Да.
0: И вместо, вот, знаете, пирамиды вот эту из бокалов, и там не игристые наливают, а колу наливают. Что-то какое-то странное. Вам что? Что, 6-7 лет, что ли?
1: Как что будто разрешили, все, можно.
0: Дорвались, да, типа. Принглс, две пачки, давайте. Ну, странная, если честно, какая-то история. А ты вообще как к Коле относишься? Нормальный парень он или... Или так себе?
1: Нормальный, но как-то к нему осторожно. Не то, чтобы я там за фигурой слежу, нет, вообще такого нет. Ну вот могу два глоточка выпить.
0: Это ты еще и не следишь за фигурой, да?
1: Да.
0: Ведьма.
1: Да, это по наследству передается. Вот, могу стаканчик выпить, если я вижу колу, думаю, о, прям хочу два глотка, все, КПД падает сразу, я не хочу больше.
0: Я вот предпочитаю колу вообще без сахара. Ну, где-нибудь литр в неделю, вот... Могу себе позволить. А вот с сахаром не-а. У меня еще, знаешь, вопрос. Вот еще вот кока-кольный живот, ты говоришь, да?
1: Да.
0: А вот есть еще такое распространенное явление, как пивной живот. И вот там есть фотографии, да, кока-кольного
1: живота?
0: Вот посмотри на мой живот и на кока-кольный.
1: Так, давай.
0: Есть разница?
1: Ну, слушай, на самом деле нет. Я бы не сказала.
0: Тогда у меня большие вопросы, ребята. Зачем вы пьете кока-колу, если разницы никакой нету?
1: Опа-опа.
0: Понимаете, на что я намекаю?
1: Ну, Саш, ну вторник же еще, ну куда ты?
0: Согласен, осуждаю.
2: С 14 по 17 сентября весь «Нефтегаз» будет в Тюмени. На площадке технопарка пройдет промышленно-энергетический форум ТНФ. Сотни компаний, тысячи профессионалов, десятки делегаций со всей страны. Решайте стратегические задачи, находите партнеров, будьте в центре перемен отрасли. Регистрируйтесь на oilgazforum.ru уже сегодня. 16.

0: такой приятный приветик из 2000-х, группа «Монокини», «Дотянуться до солнца». И тема солнца, конечно, в Тюмени сегодня максимально актуальна.
1: Да. Оно прям само до нас дотягивается и прям греет своими лучами. Кстати, оно еще греет.
0: Но позагорать, вот Яна вчера попробовала.
1: Не получилось, да.
0: Ничего не получается, да, уже не такое оно активное. Ну, значит, тогда не пляжи, да, центр притяжения все-таки в сентябре, наверное, да? А, наверное, технопарк станет центром притяжения, потому что промышленный энергетический форум ТНФ стартует с 14 по 17 сентября. Масштабная программа «Деловая» ожидает, где можно завести полезные знакомства, наладить там, знаете, какие-то партнерство, сотрудничество. Ну, или просто приобщиться к технологиям современным. Мы живем в нефтегазовом регионе и, конечно, ну, должны разбираться в трендах этого направления.
1: И этот форум будет доступен не только для людей, кто связан именно с нефтяной промышленностью, но и для обычных людей, которые не связаны с нефтяной промышленностью. Там будут выставки интересные, можно нефть потрогать, посмотреть разные, как там, гипер.
0: Там
1: все.
0: Будет, короче говоря, ну, если своими словами говорить, битва летающих роботов.
1: Да, да, вот, да.
0: Представляете себе, что за зрелище.
1: Ну, и про выставку доступна всем, она бесплатный абсолютно вход. Ну и прежде чем туда пойти, было бы хорошо зарядиться какой-нибудь теорией,
0: и
1: информацией.
0: И у нас есть потрясающий подарок от промышленно-энергетического форума ТНФ. Это книга, которая называется «Добыча».
1: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть.
0: Абсолютно верно, да. Это такая вот база для, ну, того, чтобы понимать вообще, как этот рынок менялся, как он создавался.
1: Да-да-да.
0: Очень красивое издание. И вы сможете его получить. Пишите к нам в МАКС 8922-300-1046 слово «ТНФ». Мы выберем одного случайным образом человека, с ним сыграем, даже не сыграем, а погадаем ему по этой книге, и, собственно, эту книгу человека получит. 8-922-300-1046, пишите «Макс», удачи!
1: Ну и, конечно же, что мы тут молчим-то о нем не говорим, про гороскоп наш любимый, который расскажет, как правильно провести этот день, какие планы построить продуктивные на этот вторник.
0: Перед этим не пропустите свежие новости и Sad Girls, а месседж от Биби Рексы и Дэвида Гетте.
2: Реклама.
3: Алло.
4: Восток Моторс. Очень выгодные условия на покупку Теннет и Черри. В июне от 1 миллиона 649 тысяч рублей. Ждем вас на Алибашевской, 11.
5: Цена на автомобиль Теннет Т4 МТ-Лайн. Не оферта. Подробности в Восток Моторс.
6: Хочешь новенькое авто или квартиру?
7: Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf. Супер игры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
8: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
9: Вы достойны лучшего. Сибирь Оптики. Поступление новых коллекций. Gucci, Montblanc, Lacoste, Richemont, Charmo и другие бренды. Сибирь Оптика. 40-20-53. Мариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
1: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
2: Реклама. Застройщик ООО «СС» и «СБ Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Донбасс». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 31 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 9.26, точно Чуменская. А вот и новости на Красной Армии. Николай Антонов.
1: Всем еще раз доброго утра. Тюменцам расскажут о подземных ходах города на финальной экскурсии проекта «Знай свой край». Гости узнают, в каких подземных ходах удалось побывать съемочной группе тюменского телеканала, какие из них впоследствии замуровали и какой областной департамент официально заявил, что в его здании подземных ходов нет. Экскурсия стартует 10 сентября у моста влюбленных в 18 часов. В Тюменской области с начала пожароопасного сезона ликвидировано 72 лесных пожара на площади 773 гектара. Оперативность тушения остается высокой. 98% пожаров удается ликвидировать в первые же сутки после обнаружения, написали в региональном департаменте лесного комплекса. Напомню, в области с конца августа отменен особый противопожарный режим. При этом отмена не означает окончание пожароопасного сезона. Жители и гости региона просят соблюдать осторожность, не проводить огневые работы, не разводить костры в лесу. Тюменский госуниверситет запускает серию практических интенсивов для первокурсников. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций вуза. На тренингах студенты в игровой форме пройдут все этапы рождения технологического проекта. От первых идей до защиты готового решения перед аудиторией. Главная цель – не только получить теоретические знания, но и попробовать свои силы в проработке заявки на грантовый конкурс «Студенческий стартап», где победителей ждет 1 миллион рублей на реализацию проекта. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: 9:31 в Тюмени, 8 сентября, сегодня вторник на календаре, и вам на ход ноги подсказки от астролога, пожалуйста.
2: Овны, не все будет складываться так просто, как хотелось бы, но день окажется вполне благоприятным.
1: Тельцы, лучше не пытаться повлиять на развитие событий, а просто затаиться и подождать.
2: Близнецы, день обещает быть очень удачным, вы сразу почувствуете влияние позитивных тенденций, и внутренний голос вас не подведет.
1: Раки, вероятно, успехи в учебе, творчестве и любой интеллектуальной деятельности.
2: Львы, прислушайтесь к интуиции, именно благодаря ей вы сегодня найдете ответы на какие-то важные вопросы.
1: Девы, лучше отложить обсуждение каких-то сложных вопросов.
2: Весы, возможны разногласия с любимым человеком. Не исключено, что у вас появятся взаимные претензии.
1: Скорпионы, удастся завязать полезные знакомства или восстановить старые связи.
2: Стрельцы, лучше не откладывать важные дела, потому что для них особенно хорошо подойдет первая половина дня.
1: Козероги, прислушивайтесь к интуиции, она подскажет, в какую сторону двигаться и с какими людьми общаться.
2: Водолеи, осторожнее с оптимизмом. Есть риск, что он натолкнет вас на какие-то необдуманные поступки, которые не принесут ничего, кроме трудностей.
1: Ну и рыбы. Важно постараться избежать ссоры, поэтому не поддавайтесь первому эмоциональному порыву.
0: Из чего состоит форум ТНФ? Три тематических трека. Технологии и цифра. Стратегии. Люди. И три уровня участия. Форум – площадка первых лиц для глобальных вопросов отрасли, где встречаются топ-менеджеры нефтегазовых компаний. Экспо – территория знаний и решений для бизнеса. Лайв – вся культурная программа форума с 14 по 17 сентября. Тюменский технопарк. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. 16+.

0: Это Мадонна и Мартин Гаррикс с коллаборацией Bizarre. 9 часов и 35 минут в Тюмени. Ну и мы тоже предлагаем вам срочно с нами коллаборироваться для того, чтобы получить классную книгу, которая называется «Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть».
1: Ну а автор этой шикарной книги Даниэль Эргин, американский историк, энергетик и экономист.
0: Ну и вы представляете, вот к вам в руки попадет такая книга, вы ее прочитаете, сразу же вот вдохновение такое будет, да, и потом с 14 по 17 сентября вы попадаете на форум ТНФ и видите, да, с чего все начиналось, да, вы прочитали в книге,
1: да.
0: И до чего это все дошло сегодня, как это будет вообще настоящее такое вот приключение, можно сказать, да, круто?
1: Вообще шикарно, я бы даже сказала, даже мне захотелось почитать на самом деле эту книгу. Ну, а игра на самом деле будет очень простая, нужно всего лишь назвать страницу, ну, а мы вам расскажем предсказания.
0: И если хотите книгу получить, пишите слово ТНФ к нам в МАКС 8922-300-1046. Случайным образом одного из вас выберем и предсказание сделаем. Удачи!
2: Реклама.

0: тебе.
1: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
2: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
4: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никона, Одесская 1Г и Автомакс на Республике 287.
2: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
5: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.

0: Red Games в утреннем шоу Red.
1: Спонсор игры – промышленный энергетический форум ТНФ-2026.
2: В Тюмени 9 часов и 41 минута. И потрясающий подарок – книга «Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть». Вот такой подарок ждет победителя нашей игры. И главный претендент на победу – это Максим.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Максим работает в банке, с нефтянкой он никак не связан. Но, ты знаешь, тем не менее, вот я здесь прочитал аннотацию к этой книге, Максим. Это будет интересно вообще любому человеку, в принципе, потому что, ну, этот рынок, я вам скажу, формировался просто, ну, удивительным образом. Там все не так уж и просто. Поэтому увлекательная книга. Я думаю, что ты кайфанешь.
3: Можно что-нибудь взять из этого себе в свое направление.
2: Вы знаете, мы даже так, наверное, и сделаем. Максим, мы сейчас стандартное вот такое гадание по книге проведем. Яна расскажет, как это делается.
3: Да.
2: По гаданиям она специалист.
3: Естественно. Нужно всего лишь назвать себе страницу от 1 до 578. Ну и мы выберем предсказание с твоей выбранной страницы.
2: Ты готов?
4: 255.
3: Отлично.
2: Примерно так. Серединка. Пошуршим, так. пошуршим. Угу. Итак, Максим, тебе достается вот такое предсказание. В этой гостинице мужское общество регулярно собиралось для обмена новостями и слухами. Звучит неплохо. Ты давно собирался со своими друзьями где-нибудь?
4: Нет.
2: Вот мне кажется, что это намек на то, что пора устроить какой-то мальчишник и обсудить все вот эти вещи. Тачки, что там еще мы обсуждаем?
3: Вдруг что-то полезное, какой-нибудь инсайт или информация, или идея возникнет, и ты это в свое дело возьмешь, и будет просто шикарно. Да.
2: В общем, супер, как мне кажется, предсказание. Мы тебя с этим поздравляем и вручаем тебе книгу. Желаем хорошего, классного дня. Счастливо.
3: Пока!
2: Завтра мы точно такую же книгу тоже с удовольствием кому-нибудь подарим, поэтому в это же время присоединяйтесь.
1: ТНФ – это главная площадка нефтегазовой отрасли страны. Более 18 тысяч участников, свыше 100 деловых мероприятий, топ-менеджеры и эксперты со всей страны. С 14 по 17 сентября. Тюмень. Технопарк. Регистрируйтесь на oilgasforum.ru. 16+.
0: Red Games. В утреннем шоу Red.

0: вокабуляр, да? Посмотрите, сколько синонимов различных она подобрала для слова «влюбилась». Угу. Просто вот на этом построила песню. Представляете себе? Среди прочих, здесь есть вот такое слово «вляпалась». И вот мы сегодня хотели бы с вами как раз об этом поговорить. Подъехала статистика про нас, про тюменцев и жителей Тюменской области.
1: Да, спрос на кредиты растет, ну а средние суммы снижаются. Такая и хорошая, и плохая новость в одном.
0: Да, и там еще очень много аналитики всякой такой подробной, что это означает, в каком состоянии, там экономика, все. Мы в этом ничего не шарим, поэтому не будем в это углубляться. А лучше давайте вспомним те, надеюсь, далекие времена в вашей жизни, когда вы взяли первый свой кредит. На что он был? Почему он показал, что вы без этого жить вообще не можете? И в итоге, оправдалась или не оправдалась эта покупка? 8-922-300-1046, это наш Макс и канал ВК «Радио Красная Армия». Пишите.
2: Реклама.
3: Группа «Многоточие» в Тюмени.
4: В жизни так бывает.
3: Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».
5: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
6: Медицинский центр М+. Верь опыту.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
12: ООО «Специализированный застройщик Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Тюмени. И мы тут узнали статистику, что люди в Тюмени берут активно кредиты, но не такие уже и большие суммы. И мы решили сегодня вспомнить ваш первый кредит. На что вы его взяли и остались ли вы довольны той покупкой? И, пожалуйста, к сообщениям.
1: Да, один кредит на ноут и телефон брату. А сейчас ипотека.
0: Угу. Ну, как брат вообще? Как у него сейчас дела? Не хочет ли вам помочь закрыть ипотеку? Вспомнить те времена, когда вы помогли ему с техникой, да?
1: Угу.
0: Может, хотя бы пару платежей он на себя возьмет?
1: На стоимость телефона.
0: Так, по классике брали кредит на свадьбу. Думали, что нам надарят денег, и мы сразу закроем кредит. Еще и в путешествие за границу поедем. Как же мы ошибались. Ну, это не такая должна быть. Вот такая. Ну, это да, конечно. Это да. Надо звать богатых родственников на свадьбу.
1: Ну, еще одно сообщение. Никогда и ни на что. Считаю, что если денег на что-то нет, значит, оно мне особо-то и не нужно. Но если бы была необходимость в жилье, то взяла бы ипотеку, потому что копить на жилье, ну, просто нереально.
0: Да. Ну, вот, Яна, это из твоей команды. Ты нам расскажи вообще, как так у тебя жизнь...
1: Сложилось
0: удачно, да, что вот... Ты тоже придерживаешься такого, что, типа, если на это нету денег, то и не надо?
1: Ну, в целом, да. У меня как-то с финансовой грамотностью так хорошо сложилось, что я умею откладывать. И вот, собственно, первую машину я свою так и купила.
0: Вот на Тойоту, да?
1: Да, фиолетовую свою первую. Вот. Ну, а с квартирой это отдельная история. Там просто, ну, повезло.
0: Наследство.
1: Да.
0: Ну, попробуй меня теперь 1000 до зарплаты занять. Проверим твою финансовую грамотность.
1: Зря призналась.
0: Вообще, вы знаете, раз уж мы заговорили о кредитах, наверное, будет не лишним напомнить, что это все, конечно, очень сильно здорово, но, как принято говорить в таких случаях, оценивайте свои финансовые возможности
1: и риски.
0: И шоколадки,
1: и печенюшки,
0: и карамельки.

0: Продолжаем сегодня утреннее шоу Red с такой очень атмосферной, стадионной, масштабной песенки In My Blood от Эвелина Рокстона. Что-то у него там в крови. Вот я думаю, ну у нас сегодня в крови точно витамин D будет присутствовать, да? Ну а про другие всякие приятные гормоны, дофамины и так далее, Антон Колев позаботится обязательно. Антон, доброе утро.
1: Доброе утро, ребята. Да, слушайте, абсолютно верно, потому что, ну вот какая погода стоит в Тюмени? Ну это вообще хочется, знаете, хочется... Вот как любимый десерт. Сидеть и смаковать. Вот такое у меня настроение сегодня.
0: Отпустишь нас смаковать?
1: Да, тогда. Да.
0: Мы пошли смаковать. Вам желаем отличного, классного дня. Вернемся завтра и...
2: Раскачаем этот день!
1: Пока!
3: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 6 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
0: В Тюмени 10 утра. Еще раз доброе утро всем. Здравствуйте, это Красная Армия, Антон Колев меня зовут. Продолжаем далее это утро. На старте часа у нас диджей-дуэт Fastboy, Music Sounds.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии трек от Нептуника «What If». Ровно через 2 минуты продолжим слушать далее музыку, никуда не уходи.
2: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
7: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
8: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗП СФЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

С ним B.O.B. Nothing on You называется. Хит такой немножечко, как будто бы настраивающий нас на легкую осеннюю меланхолию, но, я думаю, расстраиваться не стоит. Тем более, что по-настоящему такой приятный, теплый фрагмент этой осени к нам пожаловал. Я думаю, этому моменту стоит порадоваться. Именно к этому и призываю вас. Сегодня есть возможность еще насладиться приятной погодкой, да, плюс 28 сегодня градусов в Тюмени. Ну и, конечно же, вот весь вот этот вот полулетний, полуосенний вайб мы здесь будем сопровождать отличной музыкой. Впереди DJ Hugel, послушаем хит Moving to the Sun, перед этим Басты и моя Мишель, если я буду танцевать.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 23 градуса, на улице ясно, днем сегодня плюс 28, малооблачно, вечером плюс 24, и будет облачная погода с прояснениями.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Ваня Дмитриенко и Мальбек и Сюзанна «Отражение». Этот и, пожалуй, многие другие хиты ожидают тебя через полторы минуты ровно.
0: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет. Без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания. Всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
6: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
7: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
8: Только этой осенью. Только в картинг-центре «Лайф Драйв». Только для тебя. Скидка 20% при покупке второго заезда.
9: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
10: И слушай новые треки.
9: Ступай!
10: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
9: Ступай!
10: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
9: Нас уже 18 тысяч.
10: Не хватает только тебя.
9: Ступай!
10: vk.com/redarmyfm.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.
12: Знаешь.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 6 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 11 часов. Продолжается далее это утро. Открываем новый час. И, кстати говоря, откроем его вместе с диджей-дуэтом Филатом.

Джакон, Джиган и Ари на Красной Армии только что. В эту ночь именно так называется хит, услышанный нами только что. 11 часов и 9 минут. Я не знаю, чем вы обычно в это время занимаетесь, но я, как правило, примерно плюс-минус минуту в минуту. Обычно напоминаю вам про то, что с 12 часов и до 13 у нас здесь на Красной Армии программа «Плюс Вайп», которую вы можете, помимо музыки, получить еще и пару приятных бонусов. Один из таких бонусов ожидает всех тех, кто с нами ближе к середине часа, где-то в половину первого. Это будет розыгрыш сертификатов в батутный центр SkyMax. На этой неделе мы их разыгрываем. Два сертификата по часу пребывания каждый, а также подарим сертификаты Максимилинс. Не пропустите. Все это будет в следующем части. Ну а пока продолжаем слушать музыку. Дивак вместе с нами. Slow down.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Marshmallow и Portugal The Man Phoenix. Появление этого трека в твоих динамиках запланировано через минуту. Никуда не уходи.
2: Реклама.
3: Только этой осенью. Только в картинг-центре Life Drive. Только для тебя. Скидка 20% при покупке второго заезда.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
0: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Медицинский центр М+, верь опыту.
5: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.

Только что Джамиля на Красной Армии, трек, который называется «Суперстар». 11 часов и 42 минуты в Тюмени. Кстати говоря, что касается суперстар и вообще суперзвезд, то у нас здесь тоже есть свои яркие звездочки, которые встречают тебя каждое буднее утро с 7 утра и до 10. Наше утреннее шоу «Ред», в котором Яна Кушнир и Саша Самойлов делают все для того, чтобы каждый твой новый будний день был начат просто самым потрясающим образом. Так что не пропустите. Ну а мы с вами отправляемся далее. Впереди Коста Ла Коста. Послушаем Cherry Lady, до этого Tokyo Hotel, How to Love. Ну а сейчас тим белорусских и его мысли.

0: Реклама.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
2: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
2: Ступай!
3: vk.com/redarmyfm.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 6 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: Тюмени, полдень. Ну что, открываем программу под названием «Плюс Вайб» здесь, на Красной Армии. Давайте начнем. Все подробности того, как будем проводить время, расскажу после Зербы и 24K Golden Fastbrain.

0: плюс вайб
1: на Красной Армии.
2: 12 часов и 3 минуты в Тюмени. Начинается «Плюс вайп». Меня Антон Колев зовут. Здравствуйте и добро пожаловать. Мы в ближайшие 60, или точнее, если уж прям сильно точно быть, 57 минут. Мы с вами получим порцию отличных хитов здесь, на Красной Армии. И помимо этого еще и порцию подарков. Какие подарки ожидают вас? Ближе к середине часа игра, в которой мы разыграем билеты в кино, в кинотеатр «Атмосинема». А нет, нет, мы же на этой неделе не билет в кино разыгрываем. Мы разыгрываем сертификаты на посещение батутного центра SkyMax. 2 сертификата по часу пребывания каждый, точно. Это я еще, знаете, вот так вот, несмотря на то, что вторник уже, все равно живу еще мерками прошлой рабочей недели. Зачем, не знаю, но так происходит. А помимо этого, мы разыграем в ближайшем будущем сертификат на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс», и у тебя есть возможность его получить, если ты первым верно ответишь на мой вопрос, связанный с тем, что знаменательного происходит или происходило когда-либо 8 сентября. Чем это день знаменателен? Можешь пока готовиться, искать, смотреть. Ну, а я же предлагаю продолжить слушать музыку далее. Прямо сейчас вместе с нами Артик и Асти, «Бриллиант», после чего сыграем.
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 8 минут в Тюмени. Мы с вами потихонечку готовимся к тому, чтобы разыграть сертификат на 3000 рублей на посещение баварского клубного ресторана «Максимилианс». Если вы готовы побороться за этот подарок, то вам необходимо открыть мессенджер «Макс» и, в общем-то, найти контакт Красной Армии. Если вдруг он до сих пор не записан, то, пожалуйста, вот вам номер телефона, записывайте и будьте готовы ответить на мой вопрос. 922-300-104-6. Вопрос мой так или иначе сегодня будет связан, как, впрочем, и всегда это делаю. Дорожка проторенная, схема рабочая, надежная, как швейцарские часы. И смотрим, что за день. Такой 8 сентября. И, исходя из этого, задаем какой-либо вопрос. Итак, давайте посмотрим, чем знаменательно 8 сентября, собственно говоря. Сегодня Международный день грамотности. International Literacy Day, если говорить на языке, который привычен иностранцам. Международный день грамотности. Насколько вы вообще грамотный человек, можно сегодня оценить. Я думаю, и какой-то, может быть, даже тест пройти. Может быть, что-нибудь, вот это, знаете, загуглить. Какая-нибудь олимпиада «Русский медвежонок» или вот что-нибудь такое. И посмотреть, вспомнить, насколько вы вообще грамотны. Потому что в наше время, в век высоких технологий, мы, к сожалению, стали забывать о многих принципах существования русского языка, в том числе и правописания, и так далее, и так далее. Вот что такое запятая? Мне кажется, многие из моих коллег из окружения уже даже не помнят, что это за знак, где он находится на клавиатуре и когда стоит его применять. Так что есть повод, да, в Международный день грамотности задуматься над тем, насколько вы грамотный человек. День извинений сегодня, Pardon Day, и это, мне кажется, вообще прекрасная возможность для того, чтобы зарыть какой-нибудь топор войны между вами и вашим соседом, вашим боссом, вашим партнером или партнершей. Просто берете вот так смело, звоните, либо, может быть, приходите лично и говорите: слушай, сегодня такой пардон Дэн, так что Дэн, пардон Дэн. Такую фразу, возможно, можно было бы услышать где-нибудь между Денисом и Олесей, например. Пардон, Дэн, не сегодня, голова болит. Что-то типа того. Так, что еще у нас? День Бородинского сражения, великоисторическая дата. Между прочим, День финансиста сегодня также празднуется. И всех тех, кто так или иначе причастен с цифрам, мы вас с этим праздником поздравляем. Еще сегодня, если вы вдруг не знали, праздник... Странный весьма, но мне кажется, такой он, ну, наш, он русский, день посиделок на кухне, если что, слышали вы о таком или нет, но я знаю прям целые семьи, у которых каждый день такой праздник, если честно, день посиделок на кухне. А еще сегодня, 8 сентября, в каком-то году, не буду говорить в каком, некий человек по имени Ричард Дрю изобрел и запустил в продажу вещь, очень необходимую в быту современному человеку. Знаете ли вы про это? Рассказывали вам наверняка, может быть, ребята из утреннего шоу «Ред» сегодня. Может быть, это и станет для вас подсказкой своего рода. Да, он изобрел прозрачную клейкую ленту под названием скотч. Как это называется? Дислексия, да, когда буквы меняются? Дислексия. Прозрачную клейкую ленту скотч. А вот в каком году это произошло, вы мне, пожалуйста, и ответьте. 8-922-300-104-6. Жду ваш вариант ответов к нам в МАКС. 8 сентября вот какого года изобрели скотч? Пишите. Итоги подведем скоро.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 17 минут. Тюмени. Продолжаем далее в Плюс Вайб. И на связи с нами Сергей. Именно он становится сегодня счастливым обладателем сертификата Максимилианс на 3000 рублей. А вот как так вышло, мы сейчас с ним поговорим и узнаем. Сергей, привет. Па-па-па-па. По-по-по. Так, надо какой-нибудь звук подходящий для этого найти. Такой. Может быть, еще и джингл-машину отключили. Да что сегодня за день такой? Вот такой.
2: Спасибо.
1: Спасибо, Сергей. Ну, куда-то подевался со связи, но я... Ну, ладно, что уж делать. Ладно, подведем без него итоги. Вот как у нас все складывалось здесь сегодня. Мы говорили про то, что 8 сентября был изобретен скотч. Я спрашивал, а какого именно года? И тут, знаете, есть парочка нюансов. Дело в том, что часть слушателей написала в 1925 году, и это не совсем как бы корректно, потому что я спрашивал конкретно вот про скотч. Прям вот про скотч. А в 25 году тот же самый Ричард Рю создал первую малярную ленту на бумажной основе. На бумажной основе. А я вот, ну, когда ты говоришь слово «скотч», ты не представляешь себе скотч на бумажной основе. Ты представляешь себе именно вот этот вот прозрачный, который... которым у тебя все дома починено папой твоим. Вот такой ты представляешь себе скотч, а такой был изобретен в 1930 году, что, собственно говоря, нам Сергей ответил. Так что, Сергея, мы поздравляем. И, в общем-то, желаем хорошо отдохнуть там, в ресторане Максимилианс. А сами идем далее. Впереди нас с вами ожидает возможность выиграть парочку сертификатов по часу пребывания каждый в батутном центре Sky Max. И до этого, конечно, тоже что-нибудь интересненькое будет. Что именно, расскажу после Мадонны и Кайли Минок Love Sensation.
0: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама. Вайб. Плюс вайб на Красной Армии.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

на Барабинской, 3 порадуют вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу. Сибирский.ру.

0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.
2: В Тюмени 12 часов и 25 минут. Продолжается далее программа «Плюс вайп». И у нас здесь настало время для странички новостей из интернета. Я обычно какие-то вам, знаете, инфоповоды рассказываю, чтобы вы не тратили ресурс ваших суставов на руках, на кистях. И я за вас это все делаю, скроллю ленту и рассказываю вам, чтобы вы где-нибудь в разговоре у кулера с коллегой могли чем-нибудь поделиться. Или, может быть, сидя в своем open space, либо где-либо еще, не знаю, на обеденном перерыве могли рассказать парочку интересных новостей. И хочется добавить фразу, используемую мной на другой радиостанции по соседству периодически. И сначала о кино. Вот что хочется вам сказать о кино. Новость, которая буквально облетела паблики за вчерашний вечер и сегодня, судя по всему, продолжает облетать. Вот этот вот жанр попкорновых блокбастеров скоро пополнится еще парочкой. Новые «Мстители» в России покажут не раньше 1 апреля 2027 года. И потихонечку в сети гуляют кадры о том, что ну, там, трейлер, я не знаю, куски фильма или что это, вот такое. Вроде бы выглядит симпатично, но, не знаю, как будто бы, когда тебе уже там 35 лет, то уже другое кино хочется смотреть. А вот это вот самое другое кино, это третья часть «Дюны». Ее тоже вроде бы как не раньше 1 апреля 2027 года будут показывать. Об этом вообще нам заявляет Ассоциация владельцев кинотеатров. Но мы знаем, да, что это же самая Ассоциация владельцев кинотеатра, в любой момент можешь сказать: слушайте, ну у нас здесь вот про мучное изделие круглое, сферическое будет фильм. Давайте-ка не раньше 1 апреля, а не раньше 1 мая вы все посмотрите. Такое может быть. Тут пишут еще, что это на 3,5 месяца позже мировой премьеры, которая должна состояться 18 декабря. Что еще я обнаружил? Подождите секундочку. Вот, я уже все нашел. Новость для тех людей, кто по-прежнему смотрит телевизор и делает это непосредственно на телевизорах марки LG. Почему я так свободно называю бренд LG? Потому что, ну, они же уже ушли из России. Мне точно ничего не будет. Ну, я думаю, что мне точно ничего не прилетит. Так вот, телевизоры LG тайно следят за вами. Вот такую вот информацию выдают в сети. Они подслушивают вас, а также сканируют домашний Wi-Fi. Это выяснили исследователи Gamers Nexus. Анализ трафика показал, что телевизоры постоянно ищут подключенные устройства, смартфоны, ноутбуки, часы и планшеты. Заодно они собирают данные о Wi-Fi сетях, которые находятся поблизости. И самое жуткое, что такой телевизор способен даже записывать звук после выключения. А если интернета нет, запись сохраняется во внутренней памяти, а после восстанавливается при соединении снова с интернетом и может отправиться в саму компанию LG. И вот что я думаю. Дом, где я раньше жил, там стоит как раз-таки телевизор LG, приобретенный мной в далеком 2012 году. Но я надеюсь, что в то время просто еще таких технологий не было.
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Сегодня 12:33. Продолжается далее плюс вайп. И настало время для того, чтобы нам с вами разыграть сертификаты в батутный центр SkyMax. Два сертификата по часу пребывания каждый. И вот каким образом сегодня это сделаем. Мы опять-таки обратимся к тому, что за день такой 8 сентября, а сегодня день знаменательный еще и на дату рождения различных знаменитостей. Одной из такой, из таких знаменитостей является девушка по имени Алиша Бэтмур, она же Пинк, певица Пинк, которая 8 сентября 1979 года в Пенсильвании родилась. Более известна, да, повторюсь, она как певица Пинк, актриса, ну, наверное, нет, в первую очередь певица, автор песен, актриса, и стала она популярна еще, представляете, в начале 2000-х. Ничего себе! Вот, и в связи с этим у меня к вам вопрос будет сегодня музыкальный. Включаю два трека, один из них — это певица Пинк. Скажете, какой, первый или второй? Дозвонитесь первым, точнее, в студию. Давайте так сегодня поступим. Сейчас я телефон наш открою. Кто первым дозвонится и скажет, какой трек, тот и станет, собственно говоря, победителем в этой игре и получит сертификаты в батутный центр SkyMax. Итак, давайте начнем. Может быть, это вот этот трек. Или вот этот. Где же у нас Пинк? Пишите, говорите. Ну, а итоги мы подведем после того, как послушаем Шакиру и Burna Boy «Дай, дай».
0: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий.

0: возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
1: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никон, Одесска 1Г и Автомакс на Республике 287.
2: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
3: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
4: Захавай!

0: 50.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12 часов и 41 минута в Тюмени. На связи с нами Оля. Оля, привет.
2: Привет.
1: Привет-привет, но неспроста я сразу вот сходу с представления себя начинаю, потому что у тебя сейчас будет невероятная возможность попытать свои силы, попытать свою удачу, может быть, просто проверить свои музыкальные знания и сказать нам, какой из двух треков, которые я включу, принадлежит певице Pink, потому что мы сегодня, напомню, говорим о том, что у нее 8 сентября день рождения. Поздравляем ее с этим праздником. Оль, вот, кстати говоря, если бы Pink была вот прямо сейчас рядом с тобой, ты бы как ее поздравила? Счастья, здоровья, любви, там это денег побольше, чтобы не болело,
2: да,
1: короче. Да, да, да, да. И это самое, там, друзей не забывай, если что, там, к нам на район заходи периодически. Вот какое-то такое поздравление было бы?
2: Ну да, это было бы хорошо.
1: Это было бы хорошо. Но я уверен, что Pink так никто в жизни никогда не поздравлял, поэтому это было бы эксклюзивное и неповторимое поздравление. Оль, что касается трека, который нужно идентифицировать, ты готова к этому?
2: Да, готова.
1: Готова. Мы желаем тебе удачи, болеем за тебя, переживаем, и я уверен, у тебя все получится. Итак, слушаем треки. Был первый, вот этот. Может быть, это Dua Lipa, а может... Ой, это Dua Lipa. Может быть, это Pink, а может быть, и вот это. Ну что, какой ближе тебе, Оль, и по ощущениям кажется, что это Pink? Пожалуйста.
2: Второй.
1: Второй трек, и это абсолютно верно. Ну и тут, если я могу погладить тебя по голове условно, да, за правильный ответ, а вот себя скорее мне нужно ударить, потому что в какой-то момент я сказал, кому принадлежит первый трек, и все стало совершенно понятно. Ну что ж, Оль, поздравляю тебя с победой. Тебе достаются 2 сертификата по часу пребывания каждый в батутном центре SkyMax.
2: Спасибо.
1: И тебе спасибо, хорошего дня, счастливо, пока. Пока-пока. Ну, а мы отправляемся вперед, туда, где много музыки. На подходе Slater. Послушаем хит «Dance». Перед этим «Елка» на большом воздушном шаре.
0: Плюс «Вайб» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 28 градусов, на улице ясно, вечером плюс 24, малооблачно, ночью плюс 19, и будет облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Реклама. Подкаст-шоу
5: «На Красной Армии».
6: В новом выпуске Надежда Тюменцева, руководитель департамента сквозных коммуникаций. Поговорим о главных акцентах 11-го промышленного энергетического форума ТНФ, о новинках площадки ТНФ-Экспо и управленческом треке школы управления Сколково. Не пропусти в среду, 9 сентября в 13:00. Подкаст-шоу
5: «На Красной Армии».
7: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар». Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 6 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 13 часов. Ну что же, продолжается далее этот день вместе с Красной Армией. У нас тут много хитов для того, чтобы плавно погрузиться в обеденный перерыв. Начнем его вместе с Токсисом и Дорой.

Пепе называется этот трек. Ну, а в Тюмени уже 13 часов и 11 минут. Продолжается далее этот день. Ну и, конечно же, у нас здесь потрясающая музыкальная поддержка есть для всех тех, кто с нами, для того, чтобы поддержать любой твой процесс рабочий, процесс отдыха или, может быть, какой-либо еще. Впереди Skrillex, Diplo и Justin Bieber. Послушаем хит «Where Are You Now?», до этого Алефа Беннерина, Миллер, Body Talks. Ну, а сейчас мод «In The Club». Меня зовут Антон Коля. Всем еще раз большой привет.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Басты и моя Мишель, если я буду танцевать.
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь. Если я буду...
1: Услышим этот хит мы с вами через 3 минуты ровно, никуда не уходи.
3: Реклама. Управлять по-старому уже не работает.
4: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
3: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
4: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
3: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
4: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротвинь, ОГН 107-720-35-866-8-16+.
5: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
6: Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проект на декларации на сайте нашкодом.рф. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-012-21-95.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Группа «Многоточие» в Тюмени.
4: Жизнь так бывает.
3: Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».
5: Вайб, вайб, плюс вайб
6: на Красной Армии.
7: Всем большой привет! Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилианс». Так что до встречи в эфире, удачи!
5: Плюс вайб
6: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее с нами группа «Градусы» на ресницах. Буквально 3 минуты. Продолжим слушать музыку. Никуда не уходи.
2: Реклама.

0: помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Застройщик ООО «Лот-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
8: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЭС Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Донбасс». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоднократно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Тройная выгода. ВЭН плюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М плюс. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Только этой осенью. Только в картинг-центре Life Drive. Только для тебя. Скидка 20% при покупке второго заезда.

0: Реклама. Подкаст-шоу «На Красной Армии». В новом выпуске Надежда Тюменцева, руководитель департамента сквозных коммуникаций. Поговорим о главных акцентах 11-го промышленного энергетического форума ТНФ, о новинках площадки ТНФ-Экспо и управленческом треке школы управления Сколково. Не пропусти в среду, 9 сентября в 13:00. Подкаст-шоу «На Красной Армии».
1: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте наш.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
5: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-П 313-723-202-0017-01.
6: Только этой осенью. Только в картинг-центре Life Drive. Только для тебя. Скидка 20% при покупке второго заезда.
7: Захавай!

0: самые горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Вступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
1: Вступай!
0: vk.com/redarmyfm.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Рок. Ну а далее вместе с вами остается Даша Русакова. Даш, привет.
1: Привет, Антон. Я расскажу о том, как тюменцы варана спасали.
0: Варана?
1: Да.
0: Это где-то под Тюменью или где-то
1: Нет,
0: на Мадагаскаре?
1: Это у нас в городе здесь, оказывается.
0: Серьезно?
1: Да, жил варан в зоомагазине.
0: Ну,
1: ему там было не очень хорошо, было как-то грустно. Его вот, в общем, выкупили вместе с террариумом и нашли ему хозяев получше.
0: Сюжет, достойный какой-то драмы, какого-то отдельно снятого фильма, будет здесь звучать в исполнении Даши Русаковой.
1: И следующая песня от Анны Асти будет про тюменского варана.
0: Ну да, да, кстати, возможно.
1: Драма-то какая, заметил?
0: Вообще не исключено. Ну ладно, все, я побежал. Всем отличного дня. Даш, тебе хорошего эфира. Пока.
1: Пока-пока.
2: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 6 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: 2 часа в Тюмени. Новости нашего города и новости со всего мира будут далее. Конечно же, расскажу про наши красноармейские движухи, которые чреваты подарками для слушателей. Оставайся рядом, все самое интересное впереди.

раз на армии звонки с темой «Невероятно». Я, как и обещала, рассказываю про невероятные приключения варана в Тюмени. Оказывается, в одном из зоомагазинов у нас обитала такая рептилия. Было ей там не очень, условия были ужасные, и жители Тюмени выкупили рептилию вместе с террариумом. После полугода домашней передержки тюменцы передали варана в центр реабилитации у Лукоморья. Сейчас он жив, здоров, все хорошо, питание у него сбалансированное, и это значит, что можно прийти прямо-таки в этот центр у Лукоморья и

0: Помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.

0: Сибирский на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру. Вайб, вайб. Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилианс». Так что до встречи в эфире. Удачи.
0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.

0: Главный модный тренд этой осени не пропусти. Реклама.
1: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на

0: собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в Грааль.
1: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Инвест Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Доллар». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного полуапартамента. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоферно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Только что на Красной Армии был Тима Белорусских со своими мыслями в Тимени 14:44. Как и обещал, рассказываю про главный модный тренд этой осени. Модные дизайнеры говорят о том, что очень здорово украсить свою одежду подручными материалами, различными пуговицами, булавками, бусами и так далее. В общем, тренд на хендмейд наблюдается сейчас. И еще мода на рукоделие. Вспоминаем, как мы вышивали в детстве крестиком, гладью или как-либо еще. В общем, наши руки не для скуки, и нужно их чем-нибудь занять. Примеры я выложу в наш ВК-канал для твоего вдохновения. Ну, а в плане музыки вдохновлять нас далее будет Мари Краймбрери. Немного ностальгии в песне «Ты помнишь»,

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 30, ветер юго-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 24, ночью плюс 19, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам присоединится романтичный Федук.

0: помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
1: В новом выпуске Надежда Тюменцева, руководитель департамента сквозных коммуникаций. Поговорим о главных акцентах 11-го промышленного энергетического форума ТНФ, о новинках площадки ТНФ-Экспо и управленческом треке школы управления Сколково. Не пропусти в среду, 9 сентября в 13:00. Подкаст-шоу
3: «На Красной Армии».

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 6 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: Тюмени 15.00. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как ты можешь за наш счет попасть на выступление легендарной группы «Танцы минус». И еще поставлю много классной музыки. Не переключайся.

На Красной Армии только что мальчик на девятке от Dead Blondie. Под такие классные треки мчимся далее, все ближе к, пожалуй, главному событию этой осени, форуму ТНФ. На нем в этом году выступает группа «Танцы минус», и ты можешь получить проходку на это эксклюзивное событие и, безусловно, получить доступ к мастер-классам, которые будут проходить в рамках форума. Чтобы получить такой билет, тебе нужно слушать утреннее шоу Red на этой неделе с 7 до 10 утра, выполнять задания ведущих и побеждать. В таком случае билет будет твой, и куча впечатлений, куча полезных знакомств. Ну и, конечно же, песни группы «Танцы минус» будут у тебя, прямо-таки в твоих меморис. Дальше будем слушать «Карму». Это Егор Крид.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди эффектная Slater с темой Dance. Всего минутка и микс первоклассной музыки в твоих динамиках. Дождись обязательно.
2: Реклама.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: Вайп
0: на Красной Армии.
4: Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилианс». Так что до встречи в эфире. Удачи.
2: Плюс вайп
0: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди у нас кое-что новенькое от Люси Чеботиной. Тема «Горгона». Этот прикольный саунд через минутку.
2: Реклама.

0: Помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Только этой осенью. Только в картинг-центре Life Drive. Только для тебя. Скидка 20% при покупке второго заезда.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Действительно, про нее новостей я переживаю. Нужно чекнуть снова соцсети и все-таки узнать, отправится ли она в этом году в заплыв. Очень бы хотелось, чтобы да, потому что меня не покидает ощущение, что, ну, это все не за правду. Разве можно реально сесть в тыкву и поплыть на ней, даже если она полая? Не знаю, мне кажется, это невозможно. Но ждем, в общем, новостей от девушки-блогера. Ну и, кстати, о заплыве на гигантских тыквах, первом в России, который пройдет в Москве на ВДНХ. Что еще ждет нас далее? Это тема Love You For Life от Эмили Робертс Loud Luxury, а до этого DJ Goja, Michiko. Это

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди летний тречок Уиспера Джоэла Кори. По фестивалям уже совсем скоро, не переключайся.
2: Реклама. Подкаст-шоу
0: на Красной Армии.
2: В новом выпуске Надежда Тюменцева, руководитель департамента сквозных коммуникаций. Поговорим о главных акцентах 11-го промышленного энергетического форума ТНФ, о новинках площадки ТНФ-Экспо и управленческом треке школы управления Сколково. Не пропусти в среду, 9 сентября в 13:00. Подкаст-шоу
0: на Красной Армии.
3: Группа «Многоточие» в Тюмени.
4: Жизнь так бывает.
3: Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Brown eyes. До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 6 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: Тем не менее 16 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, какие призы мы приготовили к завтрашнему обеду и как ты можешь получить один из них. Не пропусти!

Пластинка Friends от Marshmello и Энн Мария. Если заглянем в ближайшее будущее, там будет также музыкально и еще полезно для твоего досуга, потому как завтра с 12 до часу будем разыгрывать в прямом эфире подарки в программе Plus Vibe. Тебе может достаться сертификат в батутный центр или в ресторан баварской кухни. Выбирай. Слушай Plus Vibe с 12 до 13 часов завтра и в любой будний день на этой неделе. Выполняй задание ведущего и верь в удачу. Пока. Предлагаю вернуться к музыке. Послушаем горячий хит «На меня ты не сердись» от Димы Уриха. Сразу после «Fast Friends» от Зерба и 24 Count Golden на Красной Армии.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Оливер Хелдец вернулся в свой прайм. Послушаем новинку AEIOU скоро. На подходе еще больше топовых исполнителей. Не пропусти.
2: Реклама.

0: Помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
5: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
6: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».
2: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЭС Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Дома». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неохерно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
8: И слушай новые треки.
7: Ступай!
8: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
7: Ступай!
8: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
7: Нас уже 18 тысяч.
8: Не хватает только тебя.
7: Ступай!
8: vk.com/redarmy

пицца с темой золота на Красной Армии. Такие искренние песни сами на вес золота. Спасибо Сергею Приказчикову, лидеру группы, автору песен, за его творчество. Ну, а тебе за то, что остаешься рядом. Кстати, хотели узнать твое мнение о нашей работе. Да, мы собираем отзывы в Дубльгисе. Просто забивай в поисковике Дубльгиса радио «Красная Армия». Пиши все, что ты думаешь о нас, о диджеях, о музыке, о программах, о подарках, которые здесь можно получить. Будем рады прочитать, будем безмерно благодарны твоей обратной связи. Дальше еще немного трогательного текста от Моны услышим в песне «Мама», а до этого Карлита и Софи Така «Манхэттен» на «Красной Армии».

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 30, ветер юго-восточный с порывами до 10 метров в секунду. К ночи температура воздуха постепенно опустится до плюс 19, а осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Компанию нам составит королева футбольных гимнов Шакира с темой «Дай-дай».

0: Реклама. Подкаст-шоу
1: «На Красной Армии».
0: В новом выпуске Надежда Тюменцева, руководитель департамента сквозных коммуникаций. Поговорим о главных акцентах 11-го промышленного энергетического форума ТНФ, о новинках площадки ТНФ-Экспо и управленческом треке школы управления Сколково. Не пропусти в среду, 9 сентября в 13:00. Подкаст-шоу
1: «На Красной Армии».
2: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
3: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-315-723-200-00-17-01.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
0: И слушай новые треки.
1: Ступай!
0: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
1: Ступай!
0: vk.com/redarmyfm.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 6 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 17 часов. Итак, кто-то уже выдвигается с работы домой, кто-то на низком старте, у кого-то совсем другой график, но зато нас всех объединяет любовь к классной музыке. Ей продолжим.

0: ПКЦАЙ, потому что именно под этот трек девчонки делали коллабу с брендом Gap. Получилось настолько залипательно, что на данный момент у видоса 82 миллиона просмотров. Из них пара тысяч — это точно мои. И это прекрасный пример того, что реклама может быть искусством. Загрузила видосы для тебя в наш ВК-канал «Радио Красная Армия». Заглядывай и не забудь подписаться, чтобы ничего не пропустить. Музыкальный контент у нас тоже вышка. Впереди «Stay» от Леони и Калума Скотта. Услышим эту уютную историю сразу после Вани Дмитриенко и темы «Недоступна» на Красной Армии.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встречаем фрешменов из группы Temper City с темой Self Away. Полную версию этой классной песни услышим далее. Не переключайся.
2: Реклама. Вайп.
0: На Красной Армии.
3: Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилианс». Так что до встречи в эфире. Удачи.
2: Плюс вайп.
0: На Красной Армии.
4: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521 300.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
2: Только этой осенью. Только в картинг-центре Life Drive. Только для тебя. Скидка 20% при покупке второго заезда.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Захар!

0: 17.26 с выпуском новостей в студии Николай Антонов. Николай, привет.
1: Добрый вечер. Ученые ТИУ разработали комплексную стратегию защиты Тюмени от экстремальных паводков. Об этом сообщают пресс-службе ВУЗа. В арсенале экспертов создание цифрового двойника реки Туры, инновационные технологии очистки воды и концепция разумной ассимиляции водных масс. При этом эксперты делают ставку на зеленую инфраструктуру. Увеличение числа зеленых насаждений напрямую влияет на водообмен, так как одно взрослое дерево способно обеспечить ассимиляцию до 40 кубометров воды. В Тюменской области заработали 3 образовательных кластера. Кластер «Химическая отрасль» открыли в Тобольске, в Ишиме – сельское хозяйство. В Тюмени создан кластер «Строительная отрасль». Как отметил губернатор области Александр Мор, спрос на рабочие специальности продолжает расти. Образовательные организации и предприятия действуют сообща. Будущие работодатели заинтересованы в создании лучших условий для студентов, активно участвуют в формировании образовательных программ и вкладываются в обновление материально-технической базы. В Тюмени закроют проезд по улице Восстания от улицы Магнитогорской до переулка Магнитогорской. С 9 по 12 сентября на дороге будут вестись ремонтно-восстановительные работы, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать правила дорожного движения. Возможные маршруты объезда – переулок Магнитогорский, улица Амурская, улица Новоселов, улица Портовая. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что мощное. Это Rise Slow от Kima Sounds. Полная версия уже на подходе, не переключайся.
2: Реклама.
3: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-300.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «Лот-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы. Системы «Алютех», перегородки из стекла, стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
10: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской.

0: 50.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
2: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Только что была с песней «Внеорбитные». У Юлианы же была песня «Хьюстон». У меня «Хьюстон, у нас проблемы». Да, у меня, правда, проблемы что-то с голосом. Так вот, я тут пересматривала фильм, который называется «Проект Конец света» с Райаном Гослингом. Там все про космос, и безумно красиво, и безумно интересно. И я с большим удовольствием посмотрела это кино на большом экране. Но, увы, оно уже не в прокате, зато много всего другого замечательного. Ну, а билеты в кино ты можешь получить в утреннем шоу «Ред» с 7 до 10 по будням. Просто слушай, ребят, отвечай на их вопросы, выполняй задания. Ну и пусть тебе повезет. Много других призов тоже имеется, так что будь рядом. Это может тебе серьезно так. Это, в общем, классные подгоны будут, если будешь вместе с нами. Вот так вот кратенько. Далее Федук и его новинка «Губы целуют», а до этого Тедди Свимс, мистер Нолитол на Красной Армии. Классного тебе вечера.

0: Часям.
1: Реклама.
2: Группа «Многоточие» в Тюмени.
3: В жизни так бывает.
2: Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».
4: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
5: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
2: Только этой осенью. Только в картинг-центре «Лайф Драйв». Только для тебя. Скидка 20% при покупке второго заезда. «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
6: Проверьте зрение ребенка в «Сибирь Оптике». Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте.

0: 50.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, нижнее подчеркивание, domrefbank.ru, в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Подкаст-шоу «На Красной Армии».
8: В новом выпуске Надежда Тюменцева, руководитель департамента сквозных коммуникаций. Поговорим о главных акцентах 11-го промышленного энергетического форума ТНФ, о новинках площадки ТНФ-Экспо и управленческом треке школы управления Сколково. Не пропусти в среду, 9 сентября в 13:00.
7: Подкаст-шоу «На Красной Армии».

0: Красноармей Люся Чеботина, ее зеленые глаза. Ну, а дальше встречаем Сергея Белявского. Сережа, здравствуй.
1: Да, привет. Слушай, «Дюну» третью и пятых «Мстителей» покажут все-таки в российских кинотеатрах.
0: Класс.
1: Но есть нюанс с опозданием все-таки.
0: Так.
1: Неважно. Мне кажется, вообще не принципиально. Главное, что покажут. Мы сможем воочию это все увидеть. Не, знаешь, не где-нибудь пиратскую версию или что-нибудь такое.
0: А кто опаздывает-то?
1: Ну, опаздывают в связи вот с этими прокатами, что будет, не будет, будет, не будет, и в итоге будет, но все-таки позже, чем в остальном мире. Но я думаю, сильно на спойлеры не будем нарываться, если не будем где-нибудь специально искать информацию. Поэтому круто, я считаю, что это прикольная новость.
0: Но примерную дату ты назовешь.
1: Да, попозже расскажу, конечно, подробнее. Да, тебе хорошего вечера пожелаю.
0: Вот это интрига, и тебе тоже.
2: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 6 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: 6 часов в Тюмени. Ну что ж, рабочий вторник закончился. Далее предлагаю расслабиться, отдохнуть, насладиться качественной погодой и такой же музыкой. Прямо сейчас для тебя Нептуника с пластинкой «What If».

С приветом из прошлого, братья Гримм, ресницы. Ну, а мы немного о будущем. «Дюну» и «Пятых мстителей» покажут в российских кинотеатрах, но на 3 месяца позже остального мира. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил, что премьеры задержатся до апреля 27 года. Все из-за проблем со схемой так называемого предсеансного обслуживания. Она будет прекращена в течение ближайших 2-3 месяцев. Ну что ж, подождем. Я думаю, ради такого кино можно подождать. Тем более «Дюну» я смотрел обе части в кинотеатре и, в общем-то, не пожалел. Мне действительно очень вкатило, очень понравилось. Далее нам тоже понравится классная музыка здесь, на «Красной армии». Впереди «Энзра», «Ты не бойся ночи». И прямо сейчас появится группа «Серебро» с пластинкой «Смотри, но не трогай». Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем Джоэла Кори, Уиспер. Через 3 минуты ровно здесь, на Красной Армии. Ну а чуть позже встречай свежий выпуск новостей.
2: Реклама. Главное деловое событие осени в Тюмени.
3: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
2: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
3: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
2: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
3: Выбирай свой формат участия на oilgazforum.ru. ОЦНС Гортвень, ОГРН 107-720-305-866-8-16+.
4: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
5: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗПС в случае проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Она заказывает ролл, пицца, и в окна стали пицца, и роллы во мне. Доставим еду и тебе.
5: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
6: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
7: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57.

0: Николай, здравствуй.
1: Добрый вечер. На улице Дзержинского в Тюмени начались работы по декоративному оформлению фасада дома номер 31. На месте работают художники проекта «Дайте стену». Готовится трафарет и идет подготовка стены, пишет Тюменская область сегодня. Проект «Резная мелодия Тюмени» — победитель конкурса на лучшую концепцию оформления фасадов. По замыслу автора, фасады домов превратятся в нарративную панораму, где мотивы резьбы тюменских наличников становятся ключом к архитектурной памяти. Концепция создана по мотивам одноименной книги тюменского мастера по дереву Вадима Шитова. Два туристических проекта из Тюменской области – победители международной премии Всероссийского конкурса. Историко-гастрономический фестиваль «Колмаковский пряник» из Забудулковска стал лауреатом первой степени Russian Event Awards номинации «Гастрономический туризм». А сам «Колмаковский пряник» победил в конкурсе «Туристический сувенир». Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. Победители отправятся в финал конкурса и премии, которые состоятся в ноябре-декабре в Уфе и Ярославле. Соревнования по оказанию первой помощи «Мы научим, вы спасете» пройдут в Тюмени 12 сентября. Участниками станут сборные из учреждений культуры, молодежной политики, образования, спорта, соцсферы и силовых ведомств, пишет инфоцентр правительства области. Они будут оказывать помощь при ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, пострадавшему в лесу при судорогах и падении с высоты, а также проводить сердечно-легочную реанимацию. Для зрителей организуют мастер-классы, викторину и палатки здоровья. На этом у меня все. Далее на Красной Армии продолжает звучать музыка.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you've finally

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюбленной.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии
2: прозвучит история «Take Me Back» Кайга Макс Макнаун. Менее

0: Как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
1: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
3: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в Дисконт Оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 205045. Республики 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вайп на Красной Армии.
8: Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилианс». Так что до встречи в эфире. Удачи.
7: Плюс вайп
9: на Красной Армии.

Снэрми Эйкон с пластинкой Right Now. Такая добрая, приятная история. Далее, кстати, у нас историй будет много. Ну а завтра утром тоже кое-какие добрые, веселые ребята. Саш Самойлов, Ян Кушнир. С 7 до 10 в твоем распоряжении. Обязательно подключайся к утреннему шоу Red по будням. Ребята не только раскачивают твой день, но еще и подарки раздают. Так что все это специально для тебя. Не пропусти. Далее не пропустим Карлиту, Софи Такер, Манхэттен. И уже сейчас зажигательная пластинка Лока Ла Вида от Холидей Боя. В Тюмени 18 часов 44 минуты. Всем приятного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 27 градусов, безоблачно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 24 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем историю Music Sounds. Это Fast Boy. Всего через 2,5 минуты.
0: Реклама.

0: Помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: С первого взгляда – стиль. С первых километров – комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской, 11. Будь первым. Звони 521-30.
3: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проект на декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Только этой осенью. Только в картинг-центре Life Drive. Только для тебя. Скидка 20% при покупке второго заезда.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «Лот-1». Проектная декларация на сайте nosh.dom.rf.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 6 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 7 часов. На дорогах у нас неплохая ситуация, всего 4 балла. Есть небольшое затруднение на Мельникайте от Харьковской до Республики. В остальном все ок. И далее отличная музыка. Акмаль, любовная.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Красная армия.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

На Красной Армии новинка под названием «Отражение». Это Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна. Ну а завтра с 12 до часу здесь, на Красной Армии, тебя ждет программа «Плюс вайб». Не только новинки, но и любимую музыку там послушаешь. Кроме того, если будешь чуть активнее, то получишь крутые подарки. Все это по будням с 12 до часу здесь, на Красной Армии. Далее здесь же будет Уилли Уильям с треком «Эго». И уже сейчас появится «Эйви, Meet Me in the Dark». В Тюмени 19 часов 10 минут. Всем легкого вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит яркий хит Хьюжеля «Moving to the Sun». Ровно через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
3: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
2: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
3: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
2: Билеты от 2990 рублей.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦМС, город Тюмень, ОГРН 107-720. 305-866-8. 16+.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы. Алютех. Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
10: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
11: У вас специализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
13: За

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем новинку Люсь Чеботиной «Горгона». Полностью прозвучит эта история через 3 минуты ровно.
2: Реклама.
3: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 400 тысяч.

0: кредитной декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
0: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-П 313-723-200-00-1.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Только этой осенью. Только в картинг-центре Life Drive. Только для тебя. Скидка 20% при покупке второго заезда.
5: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никон, Одесска 1Г и Автомакс на Республике 287.
0: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

армии прикольная история. A-E-I-O-U, это Оливер Хелденс. Ну а завтра тебя ждет много прикольного, если проснешься вместе с Красной Армией. С 7 до 10 здесь для тебя утреннее шоу Red. Подключайся, не пропускай все веселье, ну и также не пропускай раздачу подарков. Все это по будням специально для тебя от Саши и Яны. Ну а далее у нас в планах насладиться качественным саундом, поэтому приготовься, Tame Impala Jenny на подходе с треком Дракула, и прямо сейчас появится Рамиль, его пластинка «Сияй». В Тюмени 19 часов и 43 минуты. Всем отличного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Басту и группу «Моя Мишель», «Если я буду танцевать». Это и многое другое здесь, на Красной Армии, через

0: помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои? Клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. Мир обоев. Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
8: И слушай новые треки.
7: Ступай!
8: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
7: Ступай!
8: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
7: Нас уже 18 тысяч.
8: Не хватает только тебя.
7: Ступай!
8: vk.com/redarmy

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 6 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: 8 вечера в Тюмени. Ну что ж, а мы продолжаем наслаждаться последними теплыми днями этого сезона, ну и также качественной музыкой. Впереди ZERP, 24K Golden, Fast Friends и прямо сейчас Phoenix, Marshmello, Portugal The Man.

На Красной Армии только что ZERP и 24K Golden с пластинкой Fast Friends. И если считаешь, что эта история достойна двадцатки лучших, то рекомендую проследовать на наш сайт redarmy.fm. Вообще не пропускай там свежих новостей. Ну и кроме того, голосуй за любимые треки, чтобы насладиться ими сполна в пятницу в 18 часов. Да, да, пока же встретим группу Феникс, группу Бервульф и трек Феникс. И уже сейчас появится Филат КРСС с пластинкой «Там, где рассвет». Ну а в Тюмени 20 часов 9 минут. Закат был далеко. Всем классного вечера.

0: Буквально через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Только этой осенью. Только в картинг-центре Life Drive. Только для тебя. Скидка 20% при покупке второго заезда. Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. «Эталон Авто». Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто». Заходите в наш интернет-магазин «эталонавто72.ру» или приезжайте на Молодежную, 12.
5: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-315-723-200-00-17-01.
6: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: По заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Me, Shakira, Burn Boy с пластинкой Die Die. Такая вот яркая летняя новинка получилась. Кстати, список всех новинок всегда можно найти в нашей группе во ВКонтакте. Радио Красная Армия. И это далеко не все, чем делимся там с тобой. Так что присоединяйся, узнавай обо всем первым. Ну и далее тоже расслабляйся и наслаждайся качественной музыкой здесь, на Красной Армии. Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 6 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 21 час.

0: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
1: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
2: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
3: Только этой осенью, только в картинг-центре Life Drive, только для тебя. Скидка 20% при покупке второго заезда.
4: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 23 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 24 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Реклама.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
7: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
8: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
9: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 6 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 22 часа.

0: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: до промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 6 дней. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 23 часа.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.